Латвии на первом месте, заявил журналистам, что Латвия извлекла недостаточно уроков из предыдущих инцидентов в сфере безопасности, и ситуация с повторными случаями вызывает опасения по поводу обороноспособности страны. Он указал, что это уже третий инцидент такого рода, и выразил сомнение в том, что люди сейчас чувствуют себя в безопасности, несмотря на увеличение финансирования обороны. Политик заявил, что предоставленная в Сейме информация его не убедила. По его мнению, с предыдущих инцидентов не было сделано достаточных выводов, но так как нынешняя ситуация развивается уже несколько лет на фоне более широкого военного конфликта, Латвия должна быть достаточно подготовлена к ней. Предыдущие инциденты в значительной степени заканчивались без серьезных последствий только благодаря благоприятным обстоятельствам, добавил политик. Депутат объединенного списка Эдвард Смилтенс также заявил журналистам, что этот инцидент является основанием для требования отставки министра. Депутат нацобъединения Янис Домбрава после заседания комиссии по национальной безопасности написал в соцсети X, что выводы об инциденте с дроном ясны. В такой момент оборонную отрасль страны не может возглавлять человек, который дает пустые обещания, не подкрепляя их делами. Оппозиция будет добиваться отставки Спруца, заявил политик. С 11 по 15 мая в Риге будет проведена профилактическая дезинфекция водопроводной сети. Работы связаны с подготовкой к летнему сезону и направлены на повышение безопасности водоснабжения. Хлорирование водопроводов начнется 11 мая в 0 часов одновременно на насосных станциях и охватит всю городскую сеть. В Ригас Уденс подчеркивают, что процедура не представляет опасности для здоровья. Однако во время проведения дезинфекции и в течение 24 часов после нее рекомендуется употреблять кипяченую воду. Вода может временно приобрести запах и легкий привкус хлора, но, как отмечают специалисты, используемые концентрации безопасны. При этом воду можно будет без ограничений использовать в бытовых целях. Для домашних животных, птиц и аквариумных рыб воду рекомендуется предварительно отстаивать. Аналогичное правило касается и полива комнатных растений. Компания Riga Sudens будет контролировать концентрацию хлора в сети на протяжении всего периода работ. В ответ на критику со стороны общественности и политиков министр обороны Андрес Спруц поручил провести служебную проверку для оценки реагирования на инциденты с дронами, произошедшие в Латгале в четверг утром. Спруц отметил, что никто в Латвии не должен жить с ощущением, что над головой могут бесконтрольно летать дроны, оснащенные взрывчаткой. Он считает, что упавший в Резекне дрон обоснованно вызвал у жителей вопросы о безопасности. Министр поручил национальным вооруженным силам немедленно скорректировать существующий план защиты воздушного пространства приграничья, повысить оперативную готовность военно-воздушных сил и в ближайшие недели обеспечить размещение в приграничье произведенных в Латвии дронов-перехватчиков. Он также поручил провести служебную проверку для оценки реагирования, активации сотового оповещения и необходимых улучшений. На фоне роста стоимости жизни средняя арендная плата за квартиры в Риге достигла нового рекорда – 938 евро в месяц. Не считая коммунальных платежей, свидетельствует последний отчет компании Arco Real Estate о рынке аренды жилья в 2025 году. Как показывает отчет, рост средней арендной цены обеспечивает главным образом квартиры в новостройках с очень хорошим расположением и отличным благоустройством помещений, а также в ранее построенных, капитально перестроенных и обновленных домах. В других городах Латвии, где квартир для аренды предлагается значительно меньше, арендные цены не достигают уровня Риги. По данным компании, в прошлом году наиболее востребованными у арендаторов были меблированные двухкомнатные квартиры площадью от 45 до 60 квадратных метров, в среднем от 580 до 780 евро в месяц без коммунальных счетов. В Риге одним из самых востребованных микрорайонов для аренды квартир был и остается Агенскалнс, где в прошлом году в предложении появилось довольно много арендных квартир, как в обновленных домах, так и в новостройках. В новых проектах цены аренды двухкомнатных квартир площадью от 40 до 60 квадратных метров колебались от 14 до 20 евро за квадратный метр. Трехкомнатных квартир площадью от 60 до 90 квадратных метров от 12 до 18 евро за квадратный метр.
9 мая международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудятся более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около 1 000 000 путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру. Завтра в Латвии воздух прогреется до плюс 10, плюс 15 градусов на юге Латгалы. Температура не превысит плюс 8. В воскресенье температура воздуха существенно не изменится. В ночь на понедельник под ясным небом местами температура воздуха опустится на градус ниже нуля. А днем потеплеет до плюс 14, плюс 19 градусов. В понедельник преимущественно обойдется без осадков. В дальнейшем во многих местах ожидаются дожди, так как погоду будут определять циклоны. В самые солнечные дни второй половины следующей недели температура воздуха может достичь плюс 20 градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе ожидается близкой к норме. Еще через неделю может подняться на 3 градуса выше нормы. Количество осадков в основном прогнозируется больше, чем обычно в мае. Латвии необходимо срочно модернизировать оборону на восточной границе, особенно потенциал противодействия дронам, заявил в четверг председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис. Он отметил, что после инцидента у восточной границы от ответственных учреждений, в том числе национальных вооруженных сил, государственной полиции, государственной пожарно-спасательной службы, получена подробная информация о ходе событий. Латковскис подчеркнул, что в Латвии уже начата закупка противодронных систем и проводится обучение персонала, однако для полноценного внедрения этих возможностей необходимо время. Имеющиеся сейчас в распоряжении вооруженных сил системы в основном предназначены для борьбы с низколетящими объектами, а не непосредственно с дронами. Политик также акцентировал, что Латвии необходимо развивать возможности ведения электронно-магнитной войны, однако в этой области страна еще находится на начальном этапе. Он признал, что имеющиеся в распоряжении вооруженных сил оборудование в основном не самое новое. Современные системы в Латвию начали поступать только в последнее время. При этом Латковскис подчеркнул, что вооруженные силы делают все возможное, оперируя имеющимися в наличии ресурсами, однако необходимо принимать более быстрые решения по укреплению обороны. Сбивать дроны возможно, однако это затрудняют как технические соображения, так и соображения безопасности. В том числе ограничения на действия над заселенными территориями во избежание дополнительных рисков для жителей, добавил Латковскис. Комментируя политическую ответственность, он указал, что от политического руководства в сфере обороны требуется более быстрое принятие решений. При этом глава комиссии указал на текучесть персонала в отрасли, что может влиять на процесс принятия решений. До сих пор в поле зрения службы государственной безопасности не попадали связанные с 9 мая мероприятия, которые создавали бы существенные риски для безопасности Латвии. С приближением 9 мая СГБ постоянно уделяет повышенное внимание событиям в стране и в инфопространстве, чтобы выявить действия, направленные против интересов национальной безопасности Латвии.
Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic продолжает восстанавливать работу системы бронирования полетов на своем сайте. В авиакомпании отмечают, что отдельные пользователи все еще могут сталкиваться с трудностями, пока техническая команда партнеров Air Baltic продолжает работу над полным восстановлением системы. В случае неясностей пассажиров просят связаться с колл-центром Air Baltic или подать запрос в разделе «Свяжитесь с нами» на сайте Air Baltic. В четверг, 7 мая, на сайте Air Baltic были нарушены онлайн-регистрации, регистрация на рейсы и бронирование билетов. Министр обороны Андрис Спруц готов взять на себя ответственность за то, что залетевшие в Латвию в ночь на четверг дроны не были безопасно сбиты. В связи с этим он обещает уважать решение Сейма по поводу требования о его отставке, выдвинутого несколькими оппозиционными партиями. Дроны нужно сбивать. Это прежде всего ответственность командующего вооруженными силами и моя как политического руководителя, подчеркнул Спруц. Беру на себя полную ответственность. В связи с этим я уважаю инициативу оппозиции с требованием отставки и буду уважать решение Сейма в этой ситуации, указал он, добавив, что задача его самого и руководства национальных вооруженных сил – улучшить возможности по уничтожению беспилотников. При этом, по словам министра, нельзя забывать и о дополнительных факторах, таких как безопасность людей. Например, над населенным пунктом действия будут отличаться. По словам министра, проблематичность подобных ситуаций подтверждает и тот факт, что за последний год единственным случаем в европейских странах, когда истребитель сбил залетевший дрон, была Польша. Такая способность никогда не может быть абсолютной ни в одной стране, заявил министр. Спруц также подтвердил, что сейчас основная версия заключается в том, что в ночь на четверг на территорию Латвии залетели дроны из Украины. Они наносят удары по легитимным целям на территории страны-агрессора, но расследование и коммуникация с украинской стороной все еще продолжаются, добавил министр, отметив, что ясные результаты будут после завершения расследования. После инцидента с дронами в Резекне, находящиеся в оппозиции партии «Латвия на первом месте», «Национальное объединение» и «Объединенный список» потребуют отставки министра обороны Андриса Спруца. Депутат Сейма Кристап Криштапанс от «Латвии на первом месте» заявил журналистам, что Латвия извлекла недостаточно уроков из предыдущих инцидентов в сфере безопасности, и ситуация с повторными случаями вызывает опасения по поводу обороноспособности страны. Он указал, что это уже третий инцидент такого рода и выразил сомнение в том, что люди сейчас чувствуют себя в безопасности, несмотря на увеличение финансирования обороны. Политик заявил, что предоставленная в Сейме информация его не убедила. По его мнению, с предыдущих инцидентов не было сделано достаточных выводов, но так как нынешняя ситуация развивается уже несколько лет на фоне более широкого военного конфликта, Латвия должна быть достаточно подготовлена к ней. Предыдущие инциденты в значительной степени заканчивались без серьезных последствий только благодаря благоприятным обстоятельствам, добавил политик. Депутат объединенного списка Эдвард Смилтенс также заявил журналистам, что этот инцидент является основанием для требования отставки министра. Депутат нацобъединения Янис Домбрава после заседания комиссии по национальной безопасности написал в соцсети X, что выводы об инциденте с дроном ясны. В такой момент оборонную отрасль страны не может возглавлять человек, который дает пустые обещания, не подкрепляя их делами. Оппозиция будет добиваться отставки Спруца, заявил политик. С 11 по 15 мая в Риге будет проведена профилактическая дезинфекция водопроводной сети. Работы связаны с подготовкой к летнему сезону и направлены на повышение безопасности водоснабжения. Хлорирование водопроводов начнется 11 мая в 0 часов одновременно на насосных станциях и охватит всю городскую сеть. В Ригас Уденс подчеркивают, что процедура не представляет опасности для здоровья. Однако во время проведения дезинфекции и в течение 24 часов после нее рекомендуется употреблять кипяченую воду. Вода может временно приобрести запах и легкий привкус хлора, но, как отмечают специалисты, используемые концентрации безопасны. При этом воду можно будет без ограничений использовать в бытовых целях. Для домашних животных, птиц и аквариумных рыб воду рекомендуется предварительно отстаивать. Аналогичное правило касается и полива комнатных растений. Компания Riga Sudens будет контролировать концентрацию хлора в сети на протяжении всего периода работ.
В ответ на критику со стороны общественности и политиков министр обороны Андрес Спруц поручил провести служебную проверку для оценки реагирования на инциденты с дронами, произошедшие в Латгале в четверг утром. Спруц отметил, что никто в Латвии не должен жить с ощущением, что над головой могут бесконтрольно летать дроны, оснащенные взрывчаткой. Он считает, что упавший в Резекне дрон обоснованно вызвал у жителей вопросы о безопасности. Министр поручил национальным вооруженным силам немедленно скорректировать существующий план защиты воздушного пространства приграничья, повысить оперативную готовность военно-воздушных сил и в ближайшие недели обеспечить размещение в приграничье произведенных в Латвии дронов-перехватчиков. Он также поручил провести служебную проверку для оценки реагирования, активации сотового оповещения и необходимых улучшений. На фоне роста стоимости жизни средняя арендная плата за квартиры в Риге достигла нового рекорда – 938 евро в месяц. Не считая коммунальных платежей, свидетельствует последний отчет компании Arco Real Estate о рынке аренды жилья в 2025 году. Как показывает отчет, рост средней арендной цены обеспечивает главным образом квартиры в новостройках с очень хорошим расположением и отличным благоустройством помещений, а также в ранее построенных, капитально перестроенных и обновленных домах. В других городах Латвии, где квартир для аренды предлагается значительно меньше, арендные цены не достигают уровня Риги. По данным компании, в прошлом году наиболее востребованными у арендаторов были меблированные двухкомнатные квартиры площадью от 45 до 60 квадратных метров, в среднем от 580 до 780 евро в месяц без коммунальных счетов. В Риге одним из самых востребованных микрорайонов для аренды квартир был и остается Агенсканс, где в прошлом году в предложении появилось довольно много арендных квартир, как в обновленных домах, так и в новостройках. В новых проектах цены аренды двухкомнатных квартир площадью от 40 до 60 квадратных метров колебались от 14 до 20 евро за квадратный метр. Трехкомнатных квартир площадью от 60 до 90 квадратных метров – от 12 до 18 евро за квадратный метр. 9 мая международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудится более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около миллиона путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру. Завтра в Латвии воздух прогреется до плюс 10, плюс 15 градусов на юге Латгалы. Температура не превысит плюс 8. В воскресенье температура воздуха существенно не изменится. В ночь на понедельник под ясным небом местами температура воздуха опустится на градус ниже нуля, а днем потеплеет до плюс 14, плюс 19 градусов. В понедельник преимущественно обойдется без осадков. В дальнейшем во многих местах ожидаются дожди, так как погоду будут определять циклоны. В самые солнечные дни второй половины следующей недели температура воздуха может достичь плюс 20 градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе ожидается близкой к норме. Еще через неделю может подняться на 3 градуса выше нормы. Количество осадков в основном прогнозируется больше, чем обычно в мае. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте.
Латвии необходимо срочно модернизировать оборону на восточной границе, особенно потенциал противодействия дронам, заявил в четверг председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис. Он отметил, что после инцидента у восточной границы от ответственных учреждений, в том числе и национальных вооруженных сил, государственной полиции, государственной пожарно-спасательной службы, получена подробная информация о ходе событий. Латковскис подчеркнул, что в Латвии уже начата закупка противодронных систем и проводится обучение персонала, однако для полноценного внедрения этих возможностей необходимо время. Имеющаяся сейчас в распоряжении вооруженных сил система в основном предназначена для борьбы с низколетящими объектами, а не непосредственно с дронами. Политик также акцентировал, что Латвии необходимо развивать возможности ведения электронно-магнитной войны, однако в этой области страна еще находится на начальном этапе. Он признал, что имеющееся в распоряжении вооруженных сил оборудование в основном не самое новое. Современные системы в Латвию начали поступать только в последнее время. При этом Латковскис подчеркнул, что вооруженные силы делают все возможное, оперируя имеющимися в наличии ресурсами, однако необходимо принимать более быстрые решения по укреплению обороны. Сбивать дроны возможно, однако это затрудняют как технические соображения, так и соображения безопасности. В том числе ограничения на действия над заселенными территориями во избежание дополнительных рисков для жителей, добавил Латковскис. Комментируя политическую ответственность, он указал, что от политического руководства в сфере обороны требуется более быстрое принятие решений. При этом глава комиссии указал на текучесть персонала в отрасли, что может влиять на процесс принятия решений. Министр обороны Андрис Спруц готов взять на себя ответственность за то, что залетевшие в Латвию в ночь на четверг дроны не были безопасно сбиты. В связи с этим он обещает уважать решение Сейма по поводу требования о его отставке, выдвинутого несколькими оппозиционными партиями. Дроны нужно сбивать. Это прежде всего ответственность командующего вооруженными силами и моя как политического руководителя, подчеркнул Спруц. Беру на себя полную ответственность. В связи с этим я уважаю инициативу оппозиции с требованием отставки и буду уважать решение Сейма в этой ситуации, указал он, добавив, что задача его самого и руководства национальных вооруженных сил – улучшить возможности по уничтожению беспилотников. При этом, по словам министра, нельзя забывать и о дополнительных факторах, таких как безопасность людей. Например, над населенным пунктом действия будут отличаться. По словам министра, проблематичность подобных ситуаций подтверждает и тот факт, что за последний год единственным случаем в европейских странах, когда сбил залетевший дрон, была Польша. «Такая способность никогда не может быть абсолютной ни в одной стране», — заявил министр. Спруц также подтвердил, что сейчас основная версия заключается в том, что в ночь на четверг на территорию Латвии залетели дроны из Украины. Они наносят удары по легитимным целям на территории страны-агрессора, но расследование и коммуникация с украинской стороной все еще продолжаются, — добавил министр, отметив, что ясные результаты будут после завершения расследования. После инцидента с дронами в Резекне, находящиеся в оппозиции партии «Латвия на первом месте», «Национальное объединение» и «Объединенный список» потребуют отставки министра обороны Андриса Спруца. Депутат Сейма Кристап Криштапанс от «Латвии на первом месте» заявил журналистам, что Латвия извлекла недостаточно уроков из предыдущих инцидентов в сфере безопасности, и ситуация с повторными случаями вызывает опасения по поводу обороноспособности страны. Он указал, что это уже третий инцидент такого рода и выразил сомнение в том, что люди сейчас чувствуют себя в безопасности, несмотря на увеличение финансирования обороны. Политик заявил, что предоставленная в Сейме информация его не убедила. По его мнению, с предыдущих инцидентов не было сделано достаточных выводов, но так как нынешняя ситуация развивается уже несколько лет на фоне более широкого военного конфликта, Латвия должна быть достаточно подготовлена к ней. Предыдущие инциденты в значительной степени заканчивались без серьезных последствий только благодаря благоприятным обстоятельствам, добавил политик. Депутат объединенного списка Эдвард Смилтенс также заявил журналистам, что этот инцидент является основанием для требования отставки министра. Депутат нацобъединения Янис Домбрава после заседания комиссии по национальной безопасности написал в соцсети X, что выводы об инциденте с дроном ясны. В такой момент оборонную отрасль страны не может возглавлять человек, который дает пустые обещания, не подкрепляя их делами. Оппозиция будет добиваться отставки Спруца, заявил политик.
С 11 по 15 мая в Риге будет проведена профилактическая дезинфекция водопроводной сети. Работы связаны с подготовкой к летнему сезону и направлены на повышение безопасности водоснабжения. Хлорирование водопроводов начнется 11 мая в 0 часов одновременно на насосных станциях и охватит всю городскую сеть. В Ригас Уденс подчеркивают, что процедура не представляет опасности для здоровья. Однако во время проведения дезинфекции и в течение 24 часов после нее рекомендуется употреблять кипяченую воду. Вода может временно приобрести запах и легкий привкус хлора, но, как отмечают специалисты, используемые концентрации безопасны. При этом воду можно будет без ограничений использовать в бытовых целях. Для домашних животных, птиц и аквариумных рыб воду рекомендуется предварительно отстаивать. Аналогичное правило касается и полива комнатных растений. Компания Ригас Уденс будет контролировать концентрацию хлора в сети на протяжении всего периода работ. В ответ на критику со стороны общественности и политиков министр обороны Андрес Спруц поручил провести служебную проверку для оценки реагирования на инциденты с дронами, произошедшие в Латгале в четверг утром. Спруц отметил, что никто в Латвии не должен жить с ощущением, что над головой могут бесконтрольно летать дроны, оснащенные взрывчаткой. Он считает, что упавший в Резекне дрон обоснованно вызвал у жителей вопросы о безопасности. Министр поручил национальным вооруженным силам немедленно скорректировать существующий план защиты воздушного пространства приграничья, повысить оперативную готовность военно-воздушных сил и в ближайшие недели обеспечить размещение в приграничье произведенных в Латвии дронов-перехватчиков. Он также поручил провести служебную проверку для оценки реагирования, активации сотового оповещения и необходимых улучшений. На фоне роста стоимости жизни средняя арендная плата за квартиры в Риге достигла нового рекорда – 938 евро в месяц. Не считая коммунальных платежей, свидетельствует последний отчет компании Arco Real Estate о рынке аренды жилья в 2025 году. Как показывает отчет, рост средней арендной цены обеспечивает главным образом квартиры в новостройках с очень хорошим расположением и отличным благоустройством помещений, а также в ранее построенных, капитально перестроенных и обновленных домах. В других городах Латвии, где квартир для аренды предлагается значительно меньше, арендные цены не достигают уровня Риги. По данным компании, в прошлом году наиболее востребованными у арендаторов были меблированные двухкомнатные квартиры площадью от 45 до 60 квадратных метров, в среднем от 580 до 780 евро в месяц без коммунальных счетов. В Риге одним из самых востребованных микрорайонов для аренды квартир был и остается Агенскалнс, где в прошлом году в предложении появилось довольно много арендных квартир, как в обновленных домах, так и в новостройках. В новых проектах цены аренды двухкомнатных квартир площадью от 40 до 60 квадратных метров колебались от 14 до 20 евро за квадратный метр. Трехкомнатных квартир площадью от 60 до 90 квадратных метров – от 12 до 18 евро за квадратный метр. 9 мая международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудится более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около миллиона путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру.
Завтра в Латвии воздух прогреется до плюс 10, плюс 15 градусов на юге Латгалы. Температура не превысит плюс 8. В воскресенье температура воздуха существенно не изменится. В ночь на понедельник под ясным небом местами температура воздуха опустится на градус ниже нуля. А днем потеплеет до плюс 14, плюс 19 градусов. В понедельник преимущественно обойдется без осадков. В дальнейшем во многих местах ожидаются дожди, так как погоду будут определять циклоны. В самые солнечные дни второй половины следующей недели температура воздуха может достичь плюс 20 градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе ожидается близкой к норме. Еще через неделю может подняться на 3 градуса выше нормы. Количество осадков в основном прогнозируется больше, чем обычно в мае. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвии необходимо срочно модернизировать оборону на восточной границе, особенно потенциал противодействия дронам, заявил в четверг председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис. Он отметил, что после инцидента у восточной границы от ответственных учреждений, в том числе и национальных вооруженных сил, государственной полиции, государственной пожарно-спасательной службы, получена подробная информация о ходе событий. Латковскис подчеркнул, что в Латвии уже начата закупка противодронных систем и проводится обучение персонала, однако для полноценного внедрения этих возможностей необходимо время. Имеющаяся сейчас в распоряжении вооруженных сил система в основном предназначена для борьбы с низколетящими объектами, а не непосредственно с дронами. Политик также акцентировал, что Латвии необходимо развивать возможности ведения электронно-магнитной войны, однако в этой области страна еще находится на начальном этапе. Он признал, что имеющееся в распоряжении вооруженных сил оборудование в основном не самое новое. Системы в Латвию начали поступать только в последнее время. При этом Латковскис подчеркнул, что вооруженные силы делают все возможное, оперируя имеющимися в наличии ресурсами, однако необходимо принимать более быстрые решения по укреплению обороны. Сбивать дроны возможно, однако это затрудняют как технические соображения, так и соображения безопасности. В том числе ограничения на действия над заселенными территориями во избежание дополнительных рисков для жителей, добавил Латковскис. Комментируя политическую ответственность, он указал, что от политического руководства в сфере обороны требуется более быстрое принятие решений. При этом глава комиссии указал на текучесть персонала в отрасли, что может влиять на процесс принятия решений. До сих пор в поле зрения службы государственной безопасности не попадали связанные с 9 мая мероприятия, которые создавали бы существенные риски для безопасности Латвии. С приближением 9 мая СГБ постоянно уделяет повышенное внимание событиям в стране и в инфопространстве, чтобы выявить действия, направленные против интересов национальной безопасности Латвии. Министр обороны Андрис Спруц готов взять на себя ответственность за то, что залетевшие в Латвию в ночь на четверг дроны не были безопасно сбиты. В связи с этим он обещает уважать решение Сейма по поводу требования о его отставке, выдвинутого несколькими оппозиционными партиями. Дроны нужно сбивать. Это прежде всего ответственность командующего вооруженными силами и моя как политического руководителя, подчеркнул Спруц. Беру на себя полную ответственность. В связи с этим я уважаю инициативу оппозиции с требованием отставки и буду уважать решение Сейма в этой ситуации, указал он, добавив, что задача его самого и руководства национальных вооруженных сил улучшить возможности по уничтожению беспилотников. При этом, по словам министра, нельзя забывать и о дополнительных факторах, таких как безопасность людей. Например, над населенным пунктом действия будут отличаться. По словам министра, проблематичность подобных ситуаций подтверждает и тот факт, что за последний год единственным случаем в европейских странах, когда истребитель сбил залетевший дрон, была Польша. Такая способность никогда не может быть абсолютной ни в одной стране, заявил министр. Спруц также подтвердил, что сейчас основная версия заключается в том, что в ночь на четверг на территорию Латвии залетели дроны из Украины. Они наносят удары по легитимным целям на территории страны-агрессора, но расследование и коммуникация с украинской стороной все еще продолжаются, добавил министр, отметив, что ясные результаты будут после завершения расследования. После инцидента с дронами в Резекне, находящиеся в оппозиции партии «Латвия на первом месте», «Национальное объединение» и «Объединенный список» потребуют отставки министра обороны Андриса Спруца. Депутат Сейма Кристап Криштапанс от «Латвии на первом месте» заявил журналистам, что Латвия извлекла недостаточно уроков из предыдущих инцидентов в сфере безопасности, и ситуация с повторными случаями вызывает опасения по поводу обороноспособности страны. Он указал, что это уже третий инцидент такого рода, и выразил сомнение в том, что люди сейчас чувствуют себя в безопасности, несмотря на увеличение финансирования обороны. Политик заявил, что предоставленная в Сейме информация его не убедила. По его мнению, из предыдущих инцидентов не было сделано достаточных выводов. Но так как нынешняя ситуация развивается уже несколько лет на фоне более широкого военного конфликта, Латвия должна быть достаточно подготовлена к ней. Предыдущие инциденты в значительной степени заканчивались без серьезных последствий только благодаря благоприятным обстоятельствам, добавил политик. Депутат объединенного списка Эдвард Смилтенс также заявил журналистам, что этот инцидент является основанием для требования отставки министра. Депутат нацобъединения Янис Домбрава после заседания комиссии по национальной безопасности написал в соцсети X, что выводы об инциденте с дроном ясны. В такой момент оборонную отрасль страны не может возглавлять человек, который дает пустые обещания, не подкрепляя их делами. Оппозиция будет добиваться отставки Спруца, заявил политик. С 11 по 15 мая в Риге будет проведена профилактическая дезинфекция водопроводной сети. Работы связаны с подготовкой к летнему сезону и направлены на повышение безопасности водоснабжения. Хлорирование водопроводов начнется 11 мая в 0 часов одновременно на насосных станциях и охватит всю городскую сеть. В Ригас Уденс подчеркивают, что процедура не представляет опасности для здоровья. Однако во время проведения дезинфекции и в течение 24 часов после нее рекомендуется употреблять кипяченую воду. Вода может временно приобрести запах и легкий привкус хлора, но, как отмечают специалисты, используемые концентрации безопасны. При этом воду можно будет без ограничений использовать в бытовых целях. Для домашних животных, птиц и аквариумных рыб воду рекомендуется предварительно отстаивать. Аналогичное правило касается и полива комнатных растений. Компания Ригас Уденс будет контролировать концентрацию хлора в сети на протяжении всего периода работ. В ответ на критику со стороны общественности и политиков министр обороны Андрес Спруц поручил провести служебную проверку для оценки реагирования на инциденты с дронами, произошедшие в Латгале в четверг утром. Спруц отметил, что никто в Латвии не должен жить с ощущением, что над головой могут бесконтрольно летать дроны, оснащенные взрывчаткой. Он считает, что упавший в Резекне дрон обоснованно вызвал у жителей вопросы о безопасности. Министр поручил национальным вооруженным силам немедленно скорректировать существующий план защиты воздушного пространства приграничья, повысить оперативную готовность военно-воздушных сил и в ближайшие недели обеспечить размещение в приграничье произведенных в Латвии дронов-перехватчиков. Он также поручил провести служебную проверку для оценки реагирования, активации сотового оповещения и необходимых улучшений. На фоне роста стоимости жизни средняя арендная плата за квартиры в Риге достигла нового рекорда – 938 евро в месяц. Не считая коммунальных платежей, свидетельствует последний отчет компании Arco Real Estate о рынке аренды жилья в 2025 году. Как показывает отчет, рост средней арендной цены обеспечивает главным образом квартиры в новостройках с очень хорошим расположением и отличным благоустройством помещений, а также в ранее построенных, капитально перестроенных и обновленных домах. В других городах Латвии, где квартир для аренды предлагается значительно меньше, арендные цены не достигают уровня Риги. По данным компании, в прошлом году наиболее востребованными у арендаторов были меблированные двухкомнатные квартиры площадью от 45 до 60 квадратных метров, в среднем от 580 до 780 евро в месяц без коммунальных счетов. В Риге одним из самых востребованных микрорайонов для аренды квартир был и остается Агенскалнс, где в прошлом году в предложении появилось довольно много арендных квартир, как в обновленных домах, так и в новостройках. В новых проектах цены аренды двухкомнатных квартир площадью от 40 до 60 квадратных метров колебались от 14 до 20 евро за квадратный метр. Трехкомнатных квартир площадью от 60 до 90 квадратных метров от 12 до 18 евро за квадратный метр. 9 мая международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую целую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудятся более 100 человек. Компания сотрудничает с 1000 партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около 1 000 000 путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру. Завтра в Латвии воздух прогреется до плюс 10, плюс 15 градусов на юге Латгалы. Температура не превысит плюс 8. В воскресенье температура воздуха существенно не изменится. В ночь на понедельник под ясным небом местами температура воздуха опустится на градус ниже нуля, а днем потеплеет до плюс 14, плюс 19 градусов. В понедельник преимущественно обойдется без осадков. В дальнейшем во многих местах ожидаются дожди, так как погоду будут определять циклоны. В самые солнечные дни второй половины следующей недели температура воздуха может достичь плюс 20 градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе ожидается близкой к норме. Еще через неделю может подняться на 3 градуса выше нормы. Количество осадков в основном прогнозируется больше, чем обычно в мае. Латвии необходимо срочно модернизировать оборону на восточной границе, особенно потенциал противодействия дронам, заявил в четверг председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис. Он отметил, что после инцидента у восточной границы от ответственных учреждений, в том числе и национальных вооруженных сил, государственной полиции, государственной пожарно-спасательной службы, получена подробная информация о ходе событий. Латковскис подчеркнул, что в Латвии уже начата закупка противодронных систем и проводится обучение персонала, однако для полноценного внедрения этих возможностей необходимо время. Имеющиеся сейчас в распоряжении вооруженных сил системы в основном предназначены для борьбы с низколетящими объектами, а не непосредственно с дронами. Политик также акцентировал, что Латвии необходимо развивать возможности ведения электронно-магнитной войны, однако в этой области страна еще находится на начальном этапе. Он признал, что имеющиеся в распоряжении вооруженных сил оборудование в основном не самое новое. Современные системы в Латвию начали поступать только в последнее время. При этом Латковскис подчеркнул, что вооруженные силы делают все возможное, оперируя имеющимися в наличии ресурсами, однако необходимо принимать более быстрые решения по укреплению обороны. Сбивать дроны возможно, однако это затрудняют как технические соображения, так и соображения безопасности. В том числе ограничения на действия над заселенными территориями во избежание дополнительных рисков для жителей, добавил Латковскис. Комментируя политическую ответственность, он указал, что от политического руководства в сфере обороны требуется более быстрое принятие решений. При этом глава комиссии указал на текучесть персонала в отрасли, что может влиять на процесс принятия решений. До сих пор в поле зрения службы государственной безопасности не попадали связанные с 9 мая мероприятия, которые создавали бы существенные риски для безопасности Латвии. С приближением 9 мая СГБ постоянно уделяет повышенное внимание событиям в стране и в инфопространстве, чтобы выявить действия, направленные против интересов национальной безопасности Латвии. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic продолжает восстанавливать работу системы бронирования полетов на своем сайте. В авиакомпании отмечают, что отдельные пользователи все еще могут сталкиваться с трудностями, пока техническая команда партнеров Air Baltic продолжает работу над полным восстановлением системы. В случае неясностей пассажиров просят связаться с колл-центром Air Baltic или подать запрос в разделе «Свяжитесь с нами» на сайте Air Baltic. В четверг, 7 мая, на сайте Air Baltic были нарушены онлайн-регистрации. Регистрация на рейсы и бронирование билетов. Министр обороны Андрис Спруц готов взять на себя ответственность за то, что залетевшие в Латвию в ночь на четверг дроны не были безопасно сбиты. В связи с этим он обещает уважать решение Сейма по поводу требования о его отставке, выдвинутого несколькими оппозиционными партиями. Дроны нужно сбивать. Это прежде всего ответственность командующего вооруженными силами и моя как политического руководителя, подчеркнул Спруц. Беру на себя полную ответственность. В связи с этим я уважаю инициативу оппозиции с требованием отставки и буду уважать решение Сейма в этой ситуации, указал он, добавив, что задача его самого и руководства национальных вооруженных сил – улучшить возможности по уничтожению беспилотников. При этом, по словам министра, нельзя забывать и о дополнительных факторах, таких как безопасность людей. Например, над населенным пунктом действия будут отличаться. По словам министра, проблематичность подобных ситуаций подтверждает и тот факт, что за последний год единственным случаем в европейских странах, когда сбил залетевший дрон, была Польша. «Такая способность никогда не может быть абсолютной ни в одной стране», — заявил министр. Спруц также подтвердил, что сейчас основная версия заключается в том, что в ночь на четверг на территорию Латвии залетели дроны из Украины. Они наносят удары по легитимным целям на территории страны-агрессора, но расследование и коммуникация с украинской стороной все еще продолжаются, — добавил министр, отметив, что ясные результаты будут после завершения расследования. После инцидента с дронами в Резекне, находящиеся в оппозиции партии «Латвия на первом месте», «Национальное объединение» и «Объединенный список» потребуют отставки министра обороны Андриса Спруца. Депутат Сейма Кристап Криштапанс от «Латвии на первом месте» заявил журналистам, что Латвия извлекла недостаточно уроков из предыдущих инцидентов в сфере безопасности, и ситуация с повторными случаями вызывает опасения по поводу обороноспособности страны. Он указал, что это уже третий инцидент такого рода и выразил сомнение в том, что люди сейчас чувствуют себя в безопасности, несмотря на увеличение финансирования обороны. Политик заявил, что предоставленная в Сейме информация его не убедила. По его мнению, с предыдущих инцидентов не было сделано достаточных выводов, но так как нынешняя ситуация развивается уже несколько лет на фоне более широкого военного конфликта, Латвия должна быть достаточно подготовлена к ней. Предыдущие инциденты в значительной степени заканчивались без серьезных последствий только благодаря благоприятным обстоятельствам, добавил политик. Депутат объединенного списка Эдвардс Милтенс также заявил журналистам, что этот инцидент является основанием для требования отставки министра. Депутат нацобъединения Янис Домбрава после заседания комиссии по национальной безопасности написал в соцсети X, что выводы об инциденте с дроном ясны. В такой момент оборонную отрасль страны не может возглавлять человек, который дает пустые обещания, не подкрепляя их делами. Оппозиция будет добиваться отставки Спруца, заявил политик. С 11 по 15 мая в Риге будет проведена профилактическая дезинфекция водопроводной сети. Работы связаны с подготовкой к летнему сезону и направлены на повышение безопасности водоснабжения. Хлорирование водопроводов начнется 11 мая в 0 часов одновременно на насосных станциях и охватит всю городскую сеть. В Ригас Уденс подчеркивают, что процедура не представляет опасности для здоровья. Однако во время проведения дезинфекции и в течение 24 часов после нее рекомендуется употреблять кипяченую воду. Вода может временно приобрести запах и легкий привкус хлора, но, как отмечают специалисты, используемые концентрации безопасны. При этом воду можно будет без ограничений использовать в бытовых целях. Для домашних животных, птиц и аквариумных рыб воду рекомендуется предварительно отстаивать. Аналогичное правило касается и полива комнатных растений. Компания Riga Sudens будет контролировать концентрацию хлора в сети на протяжении всего периода работ. В ответ на критику со стороны общественности и политиков министр обороны Андрис Спруц поручил провести служебную проверку для оценки реагирования на инциденты с дронами, произошедшие в Латгале в четверг утром. Спруц отметил, что никто в Латвии не должен жить с ощущением, что над головой могут бесконтрольно летать дроны, оснащенные взрывчаткой. Он считает, что упавший в Резекне дрон обоснованно вызвал у жителей вопросы о безопасности. Министр поручил национальным вооруженным силам немедленно скорректировать существующий план защиты воздушного пространства приграничья, повысить оперативную готовность военно-воздушных сил и в ближайшие недели обеспечить размещение в приграничье произведенных в Латвии дронов-перехватчиков. Он также поручил провести служебную проверку для оценки реагирования, активации сотового оповещения и необходимых улучшений. На фоне роста стоимости жизни средняя арендная плата за квартиры в Риге достигла нового рекорда – 938 евро в месяц. Не считая коммунальных платежей, свидетельствует последний отчет компании Arco Real Estate о рынке аренды жилья в 2025 году. Как показывает отчет, рост средней арендной цены обеспечивает главным образом квартиры в новостройках с очень хорошим расположением и отличным благоустройством помещений, а также в ранее построенных, капитально перестроенных и обновленных домах. В других городах Латвии, где квартир для аренды предлагается значительно меньше, арендные цены не достигают уровня Риги. По данным компании, в прошлом году наиболее востребованными у арендаторов были меблированные двухкомнатные квартиры площадью от 45 до 60 квадратных метров, в среднем от 580 до 780 евро в месяц без коммунальных счетов. В Риге одним из самых востребованных микрорайонов для аренды квартир был и остается Агенскалнс, где в прошлом году в предложении появилось довольно много арендных квартир, как в обновленных домах, так и в новостройках. В новых проектах цены аренды двухкомнатных квартир площадью от 40 до 60 квадратных метров колебались от 14 до 20 евро за квадратный метр. Трехкомнатных квартир площадью от 60 до 90 квадратных метров – от 12 до 18 евро за квадратный метр. 9 мая международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудится более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около миллиона путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру. Завтра в Латвии воздух прогреется до плюс 10, плюс 15 градусов на юге Латгалы. Температура не превысит плюс 8. В воскресенье температура воздуха существенно не изменится. В ночь на понедельник под ясным небом местами температура воздуха опустится на градус ниже нуля, а днем потеплеет до плюс 14, плюс 19 градусов. В понедельник преимущественно обойдется без осадков. В дальнейшем во многих местах ожидаются дожди, так как погоду будут определять циклоны. В самые солнечные дни второй половины следующей недели температура воздуха может достичь плюс 20 градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе ожидается близкой к норме. Еще через неделю может подняться на 3 градуса выше нормы. Количество осадков в основном прогнозируется больше, чем обычно в мае. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвии необходимо срочно модернизировать оборону на восточной границе, особенно потенциал противодействия дронам, заявил в четверг председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис. Он отметил, что после инцидента у восточной границы от ответственных учреждений, в том числе национальных вооруженных сил, государственной полиции, государственной пожарно-спасательной службы, получена подробная информация о ходе событий. Латковскис подчеркнул, что в Латвии уже начата закупка противодронных систем и проводится обучение персонала, однако для полноценного внедрения этих возможностей необходимо время. Имеющиеся сейчас в распоряжении вооруженных сил системы в основном предназначены для борьбы с низколетящими объектами, а не непосредственно с дронами. Политик также акцентировал, что Латвии необходимо развивать возможности ведения электронно-магнитной войны, однако в этой области страна еще находится на начальном этапе. Он признал, что имеющиеся в распоряжении вооруженных сил оборудование в основном не самое новое. Современные системы системы в Латвию начали поступать только в последнее время. При этом Латковскис подчеркнул, что вооруженные силы делают все возможное, оперируя имеющимися в наличии ресурсами, однако необходимо принимать более быстрые решения по укреплению обороны. Сбивать дроны возможно, однако это затрудняют как технические соображения, так и соображения безопасности. В том числе ограничения на действия над заселенными территориями во избежание дополнительных рисков для жителей, добавил Латковскис. Комментируя политическую ответственность, он указал, что от политического руководства в сфере обороны требуется более быстрое принятие решений. При этом глава комиссии указал на текучесть персонала в отрасли, что может влиять на процесс принятия решений. Министр обороны Андрис Спруц готов взять на себя ответственность за то, что залетевшие в Латвию в ночь на четверг дроны не были безопасно сбиты. В связи с этим он обещает уважать решение Сейма по поводу требования о его отставке, выдвинутого несколькими оппозиционными партиями. Дроны нужно сбивать. Это прежде всего ответственность командующего вооруженными силами и моя как политического руководителя, подчеркнул Спруц. Беру на себя полную ответственность. В связи с этим я уважаю инициативу оппозиции с требованием отставки и буду уважать решение Сейма в этой ситуации, указал он, добавив, что задача его самого и руководства национальных вооруженных сил – улучшить возможности по уничтожению беспилотников. При этом, по словам министра, нельзя забывать и о дополнительных факторах, таких как безопасность людей. Например, над населенным пунктом действия будут отличаться. По словам министра, проблематичность подобных ситуаций подтверждает и тот факт, что за последний год единственным случаем в европейских странах, когда сбил залетевший дрон, была Польша. «Такая способность никогда не может быть абсолютной ни в одной стране», — заявил министр. Спруц также подтвердил, что сейчас основная версия заключается в том, что в ночь на четверг на территорию Латвии залетели дроны из Украины. Они наносят удары по легитимным целям на территории страны-агрессора, но расследование и коммуникация с украинской стороной все еще продолжаются, — добавил министр, отметив, что ясные результаты будут после завершения расследования. После инцидента с дронами в Резекне, находящиеся в оппозиции партии «Латвия на первом месте», «Национальное объединение» и «Объединенный список» потребуют отставки министра обороны Андриса Спруца. Депутат Сейма Кристап Криштапанс от «Латвии на первом месте» заявил журналистам, что Латвия извлекла недостаточно уроков из предыдущих инцидентов в сфере безопасности, и ситуация с повторными случаями вызывает опасения по поводу обороноспособности страны. Он указал, что это уже третий инцидент такого рода и выразил сомнение в том, что люди сейчас чувствуют себя в безопасности, несмотря на увеличение финансирования обороны. Политик заявил, что предоставленная в Сейме информация его не убедила. По его мнению, с предыдущих инцидентов не было сделано достаточных выводов, но так как нынешняя ситуация развивается уже несколько лет на фоне более широкого военного конфликта, Латвия должна быть достаточно подготовлена к ней. Предыдущие инциденты в значительной степени заканчивались без серьезных последствий только благодаря благоприятным обстоятельствам, добавил политик. Депутат объединенного списка Эдвардс Милтенс также заявил журналистам, что этот инцидент является основанием для требования отставки министра. Депутат нацобъединения Янис Домбрава после заседания комиссии по национальной безопасности написал в соцсети X, что выводы об инциденте с дроном ясны. В такой момент оборонную отрасль страны не может возглавлять человек, который дает пустые обещания, не подкрепляя их делами. Оппозиция будет добиваться отставки Спруца, заявил политик. С 11 по 15 мая в Риге будет проведена профилактическая дезинфекция водопроводной сети. Работы связаны с подготовкой к летнему сезону и направлены на повышение безопасности водоснабжения. Хлорирование водопроводов начнется 11 мая в 0 часов одновременно на насосных станциях и охватит всю городскую сеть. В Ригас Уденс подчеркивают, что процедура не представляет опасности для здоровья. Однако во время проведения дезинфекции и в течение 24 часов после нее рекомендуется употреблять кипяченую воду. Вода может временно приобрести запах и легкий привкус хлора, но, как отмечают специалисты, используемые концентрации безопасны. При этом воду можно будет без ограничений использовать в бытовых целях. Для домашних животных, птиц и аквариумных рыб воду рекомендуется предварительно отстаивать. Аналогичное правило касается и полива комнатных растений. Компания Riga Sudens будет контролировать концентрацию хлора в сети на протяжении всего периода работ. В ответ на критику со стороны общественности и политиков министр обороны Андрес Спруц поручил провести служебную проверку для оценки реагирования на инциденты с дронами, произошедшие в Латгале в четверг утром. Спруц отметил, что никто в Латвии не должен жить с ощущением, что над головой могут бесконтрольно летать дроны, оснащенные взрывчаткой. Он считает, что упавший в Резекне дрон обоснованно вызвал у жителей вопросы о безопасности. Министр поручил национальным вооруженным силам немедленно скорректировать существующий план защиты воздушного пространства приграничья, повысить оперативную готовность военно-воздушных сил и в ближайшие недели обеспечить размещение в приграничье произведенных в Латвии дронов-перехватчиков. Он также поручил провести служебную проверку для оценки реагирования, активации сотового оповещения и необходимых улучшений. На фоне роста стоимости жизни средняя арендная плата за квартиры в Риге достигла нового рекорда – 938 евро в месяц. Не считая коммунальных платежей, свидетельствует последний отчет компании Arco Real Estate о рынке аренды жилья в 2025 году. Как показывает отчет, рост средней арендной цены обеспечивает главным образом квартиры в новостройках с очень хорошим расположением и отличным благоустройством помещений, а также в ранее построенных, капитально перестроенных и обновленных домах. В других городах Латвии, где квартир для аренды предлагается значительно меньше, арендные цены не достигают уровня Риги. По данным компании, в прошлом году наиболее востребованными у арендаторов были меблированные двухкомнатные квартиры площадью от 45 до 60 квадратных метров, в среднем от 580 до 780 евро в месяц без коммунальных счетов. В Риге одним из самых востребованных микрорайонов для аренды квартир был и остается Агенскалнс, где в прошлом году в предложении появилось довольно много арендных квартир, как в обновленных домах, так и в новостройках. В новых проектах цены аренды двухкомнатных квартир площадью от 40 до 60 квадратных метров колебались от 14 до 20 евро за квадратный метр. Трехкомнатных квартир площадью от 60 до 90 квадратных метров – от 12 до 18 евро за квадратный метр. 9 мая международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудится более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около миллиона путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру. Завтра в Латвии воздух прогреется до плюс 10, плюс 15 градусов на юге Латгалы. Температура не превысит плюс 8. В воскресенье температура воздуха существенно не изменится. В ночь на понедельник под ясным небом местами температура воздуха опустится на градус ниже нуля, а днем потеплеет до плюс 14, плюс 19 градусов. В понедельник преимущественно обойдется без осадков. В дальнейшем во многих местах ожидаются дожди, так как погоду будут определять циклоны. В самые солнечные дни второй половины следующей недели температура воздуха может достичь плюс 20 градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе ожидается близкой к норме. Еще через неделю может подняться на 3 градуса выше нормы. Количество осадков в основном прогнозируется больше, чем обычно в мае. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвии необходимо срочно модернизировать оборону на восточной границе, особенно потенциал противодействия дронам, заявил в четверг председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис. Он отметил, что после инцидента у восточной границы от ответственных учреждений, в том числе национальных вооруженных сил, государственной полиции, государственной пожарно-спасательной службы, получена подробная информация о ходе событий. Латковскис подчеркнул, что в Латвии уже начата закупка противодронных систем и проводится обучение персонала, однако для полноценного внедрения этих возможностей необходимо время. Имеющаяся сейчас в распоряжении вооруженных сил система в основном предназначена для борьбы с низколетящими объектами, а не непосредственно с дронами. Политик также акцентировал, что Латвии необходимо развивать возможности ведения электронно-магнитной войны, однако в этой области страна еще находится на начальном этапе. Он признал, что имеющееся в распоряжении вооруженных сил оборудование в основном не самое новое. Современные системы в Латвию начали поступать только в последнее время. При этом Латковскис подчеркнул, что вооруженные силы делают все возможное, оперируя имеющимися в наличии ресурсами, однако необходимо принимать более быстрые решения по укреплению обороны. Сбивать дроны возможно, однако это затрудняют как технические соображения, так и соображения безопасности. В том числе ограничения на действия над заселенными территориями во избежание дополнительных рисков для жителей, добавил Латковскис. Комментируя политическую ответственность, он указал, что от политического руководства в сфере обороны требуется более быстрое принятие решений. При этом глава комиссии указал на текучесть персонала в отрасли, что может влиять на процесс принятия решений. До сих пор в поле зрения службы государственной безопасности не попадали связанные с 9 мая мероприятия, которые создавали бы существенные риски для безопасности Латвии. С приближением 9 мая СГБ постоянно уделяет повышенное внимание событиям в стране и в инфопространстве, чтобы выявить действия, направленные против интересов национальной безопасности Латвии. Министр обороны Андрис Спруц готов взять на себя ответственность за то, что залетевшие в Латвию в ночь на четверг дроны не были безопасно сбиты. В связи с этим он обещает уважать решение Сейма по поводу требования о его отставке, выдвинутого несколькими оппозиционными партиями. Дроны нужно сбивать. Это прежде всего ответственность командующего вооруженными силами и моя как политического руководителя, подчеркнул Спруц. Беру на себя полную ответственность. В связи с этим я уважаю инициативу оппозиции с требованием отставки и буду уважать решение Сейма в этой ситуации, указал он, добавив, что задача его самого и руководства национальных вооруженных сил – улучшить возможности по уничтожению беспилотников. При этом, по словам министра, нельзя забывать и о дополнительных факторах, таких как безопасность людей. Например, над населенным пунктом действия будут отличаться. По словам министра, проблематичность подобных ситуаций подтверждает и тот факт, что за последний год единственным случаем в европейских странах, когда истребитель сбил залетевший дрон, была Польша. Такая способность никогда не может быть абсолютной ни в одной стране, заявил министр. Спруц также подтвердил, что сейчас основная версия заключается в том, что в ночь на четверг на территорию Латвии залетели дроны из Украины. Они наносят удары по легитимным целям на территории страны-агрессора, но расследование и коммуникация с украинской стороной все еще продолжаются, добавил министр, отметив, что ясные результаты будут после завершения расследования. После инцидента с дронами в Резекне, находящиеся в оппозиции партии «Латвия на первом месте», «Национальное объединение» и «Объединенный список» потребуют отставки министра обороны Андриса Спруца. Депутат Сейма Кристап Криштапанс от «Латвии на первом месте» заявил журналистам, что Латвия извлекла недостаточно уроков из предыдущих инцидентов в сфере безопасности, и ситуация с повторными случаями вызывает опасения по поводу обороноспособности страны. Он указал, что это уже третий инцидент такого рода и выразил сомнение в том, что люди сейчас чувствуют себя в безопасности, несмотря на увеличение финансирования обороны. Политик заявил, что предоставленная в Сейме информация его не убедила. По его мнению, с предыдущих инцидентов экспертов. Не было сделано достаточных выводов, но так как нынешняя ситуация развивается уже несколько лет на фоне более широкого военного конфликта, Латвия должна быть достаточно подготовлена к ней. Предыдущие инциденты в значительной степени заканчивались без серьезных последствий только благодаря благоприятным обстоятельствам, добавил политик. Депутат объединенного списка Эдвард Смилтенс также заявил журналистам, что этот инцидент является основанием для требования отставки министра. Депутат нацобъединения Янис Домбрава после заседания комиссии по национальной безопасности написал в соцсети X, что выводы об инциденте с дроном ясны. В такой момент оборонную отрасль страны не может возглавлять человек, который дает пустые обещания, не подкрепляя их делами. Оппозиция будет добиваться отставки Спруца, заявил политик. С 11 по 15 мая в Риге будет проведена профилактическая дезинфекция водопроводной сети. Работы связаны с подготовкой к летнему сезону и направлены на повышение безопасности водоснабжения. Хлорирование водопроводов начнется 11 мая в 0 часов одновременно на насосных станциях и охватит всю городскую сеть. В Ригас Уденс подчеркивают, что процедура не представляет опасности для здоровья. Однако во время проведения дезинфекции и в течение 24 часов после нее рекомендуется употреблять кипяченую воду. Вода может временно приобрести запах и легкий привкус хлора, но, как отмечают специалисты, используемые концентрации безопасны. При этом воду можно будет без ограничений использовать в бытовых целях. Для домашних животных, птиц и аквариумных рыб воду рекомендуется предварительно отстаивать. Аналогичное правило касается и полива комнатных растений. Компания Ригас Уденс будет контролировать концентрацию хлора в сети на протяжении всего периода работ. В ответ на критику со стороны общественности и политиков министр обороны Андрес Спруц поручил провести служебную проверку для оценки реагирования на инциденты с дронами, произошедшие в Латгале в четверг утром. Спруц отметил, что никто в Латвии не должен жить с ощущением, что над головой могут бесконтрольно летать дроны, оснащенные взрывчаткой. Он считает, что упавший в Резекне дрон обоснованно вызвал у жителей вопросы о безопасности. Министр поручил национальным вооруженным силам немедленно скорректировать существующий план защиты воздушного пространства приграничья, повысить оперативную готовность военно-воздушных сил и в ближайшие недели обеспечить размещение в приграничье произведенных в Латвии дронов-перехватчиков. Он также поручил провести служебную проверку для оценки реагирования, активации сотового оповещения и необходимых улучшений. На фоне роста стоимости жизни средняя арендная плата за квартиры в Риге достигла нового рекорда – 938 евро в месяц, не считая коммунальных платежей, свидетельствует последний отчет компании Arco Real Estate о рынке аренды жилья в 2025 году. Как показывает отчет, рост средней арендной цены обеспечивает главным образом квартиры в новостройках с очень хорошим расположением и отличным благоустройством помещений, а также в ранее построенных, капитально перестроенных и обновленных домах. В других городах Латвии, где квартир для аренды предлагается значительно меньше, арендные цены не достигают уровня Риги. По данным компании, в прошлом году наиболее востребованными у арендаторов были меблированные двухкомнатные квартиры площадью от 45 до 60 квадратных метров, в среднем от 580 до 780 евро в месяц без коммунальных счетов. В Риге одним из самых востребованных микрорайонов для аренды квартир был и остается Агенскалнс, где в прошлом году в предложении появилось довольно много арендных квартир, как в обновленных домах, так и в новостройках. В новых проектах цены аренды двухкомнатных квартир площадью от 40 до 60 квадратных метров колебались от 14 до 20 евро за квадратный метр. Трехкомнатных квартир площадью от 60 до 90 квадратных метров от 12 до 18 евро за квадратный метр. 9 мая международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелый целую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудится более 100 человек. Компания сотрудничает с 1000 партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около 1 000 000 путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру. Завтра в Латвии воздух прогреется до плюс 10, плюс 15 градусов на юге Латгалы. Температура не превысит плюс 8. В воскресенье температура воздуха существенно не изменится. В ночь на понедельник под ясным небом местами температура воздуха опустится на градус ниже нуля, а днем потеплеет до плюс 14, плюс 19 градусов. В понедельник преимущественно обойдется без осадков. В дальнейшем во многих местах ожидаются дожди, так как погоду будут определять циклоны. В самые солнечные дни второй половины следующей недели температура воздуха может достичь плюс 20 градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе ожидается близкой к норме. Еще через неделю может подняться на 3 градуса выше нормы. Количество осадков в основном прогнозируется больше, чем обычно в мае. Латвии необходимо срочно модернизировать оборону на восточной границе, особенно потенциал противодействия дронам, заявил в четверг председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис. Он отметил, что после инцидента у восточной границы от ответственных учреждений, в том числе и национальных вооруженных сил, государственной полиции, государственной пожарно-спасательной службы, получена подробная информация о ходе событий. Латковскис подчеркнул, что в Латвии уже начата закупка противодронных систем и проводится обучение персонала, однако для полноценного внедрения этих возможностей необходимо время. Имеющиеся сейчас в распоряжении вооруженных сил системы в основном предназначены для борьбы с низколетящими объектами, а не непосредственно с дронами. Политик также акцентировал, что Латвии необходимо развивать возможности ведения электронно-магнитной войны, однако в этой области страна еще находится на начальном этапе. Он признал, что имеющееся в распоряжении вооруженных сил оборудование в основном не самое новое. Современные системы в Латвию начали поступать только в последнее время. При этом Латковскис подчеркнул, что вооруженные силы делают все возможное, оперируя имеющимися в наличии ресурсами, однако необходимо принимать более быстрые решения по укреплению обороны. Сбивать дроны возможно, однако это затрудняют как технические соображения, так и соображения безопасности, в том числе ограничения на действия над заселенными территориями во избежание дополнительных рисков для жителей, добавил Латковскис. Комментируя политическую ответственность, он указал, что от политического руководства в сфере обороны требуется более быстрое принятие решений. При этом глава комиссии указал на текучесть персонала в отрасли, что может влиять на процесс принятия решений. До сих пор в поле зрения службы государственной безопасности не попадали связанные с 9 мая мероприятия, которые создавали бы существенные риски для безопасности Латвии. С приближением 9 мая СГБ постоянно уделяет повышенное внимание событиям в стране и в инфопространстве, чтобы выявить действия, направленные против интересов национальной безопасности Латвии. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic продолжает восстанавливать работу системы бронирования полетов на своем сайте. В авиакомпании отмечают, что отдельные пользователи все еще могут сталкиваться с трудностями, пока техническая команда партнеров Air Baltic продолжает работу над полным восстановлением системы. В случае неясностей пассажиров просят связаться с колл-центром Air Baltic или подать запрос в разделе «Свяжитесь с нами» на сайте Air Baltic. В четверг, 7 мая, на сайте Air Baltic были нарушены онлайн-регистрации. Регистрация на рейсы и бронирование билетов. Министр обороны Андрис Спруц готов взять на себя ответственность за то, что залетевшие в Латвию в ночь на четверг дроны не были безопасно сбиты. В связи с этим он обещает уважать решение Сейма по поводу требования о его отставке, выдвинутого несколькими оппозиционными партиями. Дроны нужно сбивать. Это прежде всего ответственность командующего вооруженными силами и моя как политического руководителя, подчеркнул Спруц. Беру на себя полную ответственность. В связи с этим я уважаю инициативу оппозиции с требованием отставки и буду уважать решение Сейма в этой ситуации, указал он, добавив, что задача его самого и руководства национальных вооруженных сил – улучшить возможности по уничтожению беспилотников. При этом, по словам министра, нельзя забывать и о дополнительных факторах, таких как безопасность людей. Например, над населенным пунктом действия будут отличаться. По словам министра, проблематичность подобных ситуаций подтверждает и тот факт, что за последний год единственным случаем в европейских странах, когда сбил залетевший дрон, была Польша. «Такая способность никогда не может быть абсолютной ни в одной стране», — заявил министр. Спруц также подтвердил, что сейчас основная версия заключается в том, что в ночь на четверг на территорию Латвии залетели дроны из Украины. Они наносят удары по легитимным целям на территории страны-агрессора, но расследование и коммуникация с украинской стороной все еще продолжаются, — добавил министр, отметив, что ясные результаты будут после завершения расследования. После инцидента с дронами в Резекне, находящиеся в оппозиции партии «Латвия на первом месте», «Национальное объединение» и «Объединенный список» потребуют отставки министра обороны Андриса Спруца. Депутат Сейма Кристап Криштапанс от «Латвии на первом месте» заявил журналистам, что Латвия извлекла недостаточно уроков из предыдущих инцидентов в сфере безопасности, и ситуация с повторными случаями вызывает опасения по поводу обороноспособности страны. Он указал, что это уже третий инцидент такого рода и выразил сомнение в том, что люди сейчас чувствуют себя в безопасности, несмотря на увеличение финансирования обороны. Политик заявил, что предоставленная в Сейме информация его не убедила. По его мнению, с предыдущих инцидентов не было сделано достаточных выводов, но так как нынешняя ситуация развивается уже несколько лет на фоне более широкого военного конфликта, Латвия должна быть достаточно подготовлена к ней. Предыдущие инциденты в значительной степени заканчивались без серьезных последствий только благодаря благоприятным обстоятельствам, добавил политик. Депутат объединенного списка Эдвардс Милтенс также заявил журналистам, что этот инцидент является основанием для требования отставки министра. Депутат нацобъединения Янис Домбрава после заседания комиссии по национальной безопасности написал в соцсети X, что выводы об инциденте с дроном ясны. В такой момент оборонную отрасль страны не может возглавлять человек, который дает пустые обещания, не подкрепляя их делами. Оппозиция будет добиваться отставки Спруца, заявил политик. С 11 по 15 мая в Риге будет проведена профилактическая дезинфекция водопроводной сети. Работы связаны с подготовкой к летнему сезону и направлены на повышение безопасности водоснабжения. Хлорирование водопроводов начнется 11 мая в 0 часов одновременно на насосных станциях и охватит всю городскую сеть. В Ригас Уденс подчеркивают, что процедура не представляет опасности для здоровья. Однако во время проведения дезинфекции и в течение 24 часов после нее рекомендуется употреблять кипяченую воду. Вода может временно приобрести запах и легкий привкус хлора, но, как отмечают специалисты, используемые концентрации безопасны. При этом воду можно будет без ограничений использовать в бытовых целях. Для домашних животных, птиц и аквариумных рыб воду рекомендуется предварительно отстаивать. Аналогичное правило касается и полива комнатных растений. Компания Riga Sudens будет контролировать концентрацию хлора в сети на протяжении всего периода работ. В ответ на критику со стороны общественности и политиков министр обороны Андрис Спруц поручил провести служебную проверку для оценки реагирования на инциденты с дронами, произошедшие в Латгале в четверг утром. Спруц отметил, что никто в Латвии не должен жить с ощущением, что над головой могут бесконтрольно летать дроны, оснащенные взрывчаткой. Он считает, что упавший в Резекне дрон обоснованно вызвал у жителей вопросы о безопасности. Министр поручил национальным вооруженным силам немедленно скорректировать существующий план защиты воздушного пространства приграничья, повысить оперативную готовность военно-воздушных сил и в ближайшие недели обеспечить размещение в приграничье произведенных в Латвии дронов-перехватчиков. Он также поручил провести служебную проверку для оценки реагирования, активации сотового оповещения и необходимых улучшений. На фоне роста стоимости жизни средняя арендная плата за квартиры в Риге достигла нового рекорда – 938 евро в месяц, не считая коммунальных платежей, свидетельствует последний отчет компании Arco Real Estate о рынке аренды жилья в 2025 году. Как показывает отчет, рост средней арендной цены обеспечивает главным образом квартиры в новостройках с очень хорошим расположением и отличным благоустройством помещений, а также в ранее построенных, капитально перестроенных и обновленных домах. В других городах Латвии, где квартир для аренды предлагается значительно меньше, арендные цены не достигают уровня Риги. По данным компании, в прошлом году наиболее востребованными у арендаторов были меблированные двухкомнатные квартиры площадью от 45 до 60 квадратных метров, в среднем от 580 до 780 евро в месяц без коммунальных счетов. В Риге одним из самых востребованных микрорайонов для аренды квартир был и остается Агенскалнс, где в прошлом году в предложении появилось довольно много арендных квартир, как в обновленных домах, так и в новостройках. В новых проектах цены аренды двухкомнатных квартир площадью от 40 до 60 квадратных метров колебались от 14 до 20 евро за квадратный метр. Трехкомнатных квартир площадью от 60 до 90 квадратных метров от 12 до 18 евро за квадратный метр. 9 мая международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудится более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около миллиона путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру. Завтра в Латвии воздух прогреется до плюс 10, плюс 15 градусов на юге Латгалы. Температура не превысит плюс 8. В воскресенье температура воздуха существенно не изменится. В ночь на понедельник под ясным небом местами температура воздуха опустится на градус ниже нуля, а днем потеплеет до плюс 14, плюс 19 градусов. В понедельник преимущественно обойдется без осадков. В дальнейшем во многих местах ожидаются дожди, так как погоду будут определять циклоны. В самые солнечные дни второй половины следующей недели температура воздуха может достичь плюс 20 градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе ожидается близкой к норме. Еще через неделю может подняться на 3 градуса выше нормы. Количество осадков в основном прогнозируется больше, чем обычно в мае. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвии необходимо срочно модернизировать оборону на восточной границе, особенно потенциал противодействия дронам, заявил в четверг председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис. Он отметил, что после инцидента у восточной границы от ответственных учреждений, в том числе национальных вооруженных сил, государственной полиции, государственной пожарно-спасательной службы, получена подробная информация о ходе событий. Латковскис подчеркнул, что в Латвии уже начата закупка противодронных систем и проводится обучение персонала, однако для полноценного внедрения этих возможностей необходимо время. Имеющиеся сейчас в распоряжении вооруженных сил системы в основном предназначены для борьбы с низколетящими объектами, а не непосредственно с дронами. Политик также акцентировал, что Латвии необходимо развивать возможности ведения электронно-магнитной войны, однако в этой области страна еще находится на начальном этапе. Он признал, что имеющиеся в распоряжении вооруженных сил оборудование в основном не самое новое. Современные системы системы в Латвию начали поступать только в последнее время. При этом Латковскис подчеркнул, что вооруженные силы делают все возможное, оперируя имеющимися в наличии ресурсами, однако необходимо принимать более быстрые решения по укреплению обороны. Сбивать дроны возможно, однако это затрудняют как технические соображения, так и соображения безопасности. В том числе ограничения на действия над заселенными территориями во избежание дополнительных рисков для жителей, добавил Латковскис. Комментируя политическую ответственность, он указал, что от политического руководства в сфере обороны требуется более быстрое принятие решений. При этом глава комиссии указал на текучесть персонала в отрасли, что может влиять на процесс принятия решений. Министр обороны Андрис Спруц готов взять на себя ответственность за то, что залетевшие в Латвию в ночь на четверг дроны не были безопасно сбиты. В связи с этим он обещает уважать решение Сейма по поводу требования о его отставке, выдвинутого несколькими оппозиционными партиями. Дроны нужно сбивать. Это прежде всего ответственность командующего вооруженными силами и моя как политического руководителя, подчеркнул Спруц. Беру на себя полную ответственность. В связи с этим я уважаю инициативу оппозиции с требованием отставки и буду уважать решение Сейма в этой ситуации, указал он, добавив, что задача его самого и руководства национальных вооруженных сил – улучшить возможности по уничтожению беспилотников. При этом, по словам министра, нельзя забывать и о дополнительных факторах, таких как безопасность людей. Например, над населенным пунктом действия будут отличаться. По словам министра, проблематичность подобных ситуаций подтверждает и тот факт, что за последний год единственным случаем в европейских странах, когда сбил залетевший дрон, была Польша. «Такая способность никогда не может быть абсолютной ни в одной стране», — заявил министр. Спруц также подтвердил, что сейчас основная версия заключается в том, что в ночь на четверг на территорию Латвии залетели дроны из Украины. Они наносят удары по легитимным целям на территории страны-агрессора, но расследование и коммуникация с украинской стороной все еще продолжаются, — добавил министр, отметив, что ясные результаты будут после завершения расследования. После инцидента с дронами в Резекне, находящиеся в оппозиции партии «Латвия на первом месте», «Национальное объединение» и «Объединенный список» потребуют отставки министра обороны Андриса Спруца. Депутат Сейма Кристап Криштапанс от «Латвии на первом месте» заявил журналистам, что Латвия извлекла недостаточно уроков из предыдущих инцидентов в сфере безопасности, и ситуация с повторными случаями вызывает опасения по поводу обороноспособности страны. Он указал, что это уже третий инцидент такого рода и выразил сомнение в том, что люди сейчас чувствуют себя в безопасности, несмотря на увеличение финансирования обороны. Политик заявил, что предоставленная в Сейме информация его не убедила. По его мнению, с предыдущих инцидентов не было сделано достаточных выводов, но так как нынешняя ситуация развивается уже несколько лет на фоне более широкого военного конфликта, Латвия должна быть достаточно подготовлена к ней. Предыдущие инциденты в значительной степени заканчивались без серьезных последствий только благодаря благоприятным обстоятельствам, добавил политик. Депутат объединенного списка Эдвардс Милтенс также заявил журналистам, что этот инцидент является основанием для требования отставки министра. Депутат нацобъединения Янис Домбрава после заседания комиссии по национальной безопасности написал в соцсети X, что выводы об инциденте с дроном ясны. В такой момент оборонную отрасль страны не может возглавлять человек, который дает пустые обещания, не подкрепляя их делами. Оппозиция будет добиваться отставки Спруца, заявил политик. С 11 по 15 мая в Риге будет проведена профилактическая дезинфекция водопроводной сети. Работы связаны с подготовкой к летнему сезону и направлены на повышение безопасности водоснабжения. Хлорирование водопроводов начнется 11 мая в 0 часов одновременно на насосных станциях и охватит всю городскую сеть. В Ригас Уденс подчеркивают, что процедура не представляет опасности для здоровья. Однако во время проведения дезинфекции и в течение 24 часов после нее рекомендуется употреблять кипяченую воду. Вода может временно приобрести запах и легкий привкус хлора, но, как отмечают специалисты, используемые концентрации безопасны. При этом воду можно будет без ограничений использовать в бытовых целях. Для домашних животных, птиц и аквариумных рыб воду рекомендуется предварительно отстаивать. Аналогичное правило касается и полива комнатных растений. Компания Riga Sudens будет контролировать концентрацию хлора в сети на протяжении всего периода работ. В ответ на критику со стороны общественности и политиков министр обороны Андрес Спруц поручил провести служебную проверку для оценки реагирования на инциденты с дронами, произошедшие в Латгале в четверг утром. Спруц отметил, что никто в Латвии не должен жить с ощущением, что над головой могут бесконтрольно летать дроны, оснащенные взрывчаткой. Он считает, что упавший в Резекне дрон обоснованно вызвал у жителей вопросы о безопасности. Министр поручил национальным вооруженным силам немедленно скорректировать существующий план защиты воздушного пространства приграничья, повысить оперативную готовность военно-воздушных сил и в ближайшие недели обеспечить размещение в приграничье произведенных в Латвии дронов-перехватчиков. Он также поручил провести служебную проверку для оценки реагирования, активации сотового оповещения и необходимых улучшений. На фоне роста стоимости жизни средняя арендная плата за квартиры в Риге достигла нового рекорда – 938 евро в месяц, не считая коммунальных платежей, свидетельствует последний отчет компании Arco Real Estate о рынке аренды жилья в 2025 году. Как показывает отчет, рост средней арендной цены обеспечивает главным образом квартиры в новостройках с очень хорошим расположением и отличным благоустройством помещений, а также в ранее построенных, капитально перестроенных и обновленных домах. В других городах Латвии, где квартир для аренды предлагается значительно меньше, арендные цены не достигают уровня Риги. По данным компании, в прошлом году наиболее востребованными у арендаторов были меблированные двухкомнатные квартиры площадью от 45 до 60 квадратных метров, в среднем от 580 до 780 евро в месяц без коммунальных счетов. В Риге одним из самых востребованных микрорайонов для аренды квартир был и остается Агенскалнс, где в прошлом году в предложении появилось довольно много арендных квартир, как в обновленных домах, так и в новостройках. В новых проектах цены аренды двухкомнатных квартир площадью от 40 до 60 квадратных метров колебались от 14 до 20 евро за квадратный метр. Трехкомнатных квартир площадью от 60 до 90 квадратных метров – от 12 до 18 евро за квадратный метр. 9 мая международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудится более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около миллиона путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру. Завтра в Латвии воздух прогреется до плюс 10, плюс 15 градусов на юге Латгалы. Температура не превысит плюс 8. В воскресенье температура воздуха существенно не изменится. В ночь на понедельник под ясным небом местами температура воздуха опустится на градус ниже нуля, а днем потеплеет до плюс 14, плюс 19 градусов. В понедельник преимущественно обойдется без осадков. В дальнейшем во многих местах ожидаются дожди, так как погоду будут определять циклоны. В самые солнечные дни второй половины следующей недели температура воздуха может достичь плюс 20 градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе ожидается близкой к норме. Еще через неделю может подняться на 3 градуса выше нормы. Количество осадков в основном прогнозируется больше, чем обычно в мае. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Retais festivāls Vizionete Optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия. Реклама на Радио Мелодия.
2: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
3: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия». Танна. Расположенный в южной части Тихого океана остров Танна относится к архипелагу Новые Гибриды и принадлежит народу Вануату. Этот крошечный островок заселен по крайней мере 2500 лет. Однако свое современное название получил лишь в 1774 году, когда на острове высадился европейский первооткрыватель Джеймс Кук. Сойдя с корабля, он поднял горсть земли и спросил у местных жителей, как называется остров. Островитяне поняли его по-своему, и один из них ответил «Танна», что на местном наречии означает «почва». Как потом выяснилось, на самом деле остров назывался Пареи, но об этом все быстро забыли. На острове размером 40 на 19 километров живет немногим менее 30 тысяч человек. Занимаются они в основном сельским хозяйством, выращивая кокосы и кофе. В последнее время понемногу развивается туризм. Природа на острове красивая, а вода в океане теплая. Но не только этим интересен остров Танна. Здесь живет большое количество приверженцев культа карго. Это движение также называют культом самолетопоклонников. Появилось оно после Второй мировой войны, когда на остров с самолетов было сброшено огромное количество грузов. Одежда, консервы, оружие и другие полезные вещи предназначались для находившихся на острове военных и для островитян, служивших для них проводниками. После войны воздушные базы были заброшены, а ценные грузы прибывать перестали. Тогда местные жители стали проводить ритуалы и обряды, призванные вернуть самолеты с грузом. Они время от времени строят из кокосовых пальм и соломы копии аэропортов, самолетов и радиовышек, а также регулярно проводят сеансы связи в наушниках из половинок кокоса, строевые учения и нечто похожее на военные марши с ветками вместо винтовок. Несмотря на то, что самолеты с вещами все никак не возвращаются, островитяне продолжают неистово верить, отказавшись от своих традиционных верований.
1: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Izved būgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. Līdz 13. Maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. Līdz 11. Maijam ar paldies karti. Toaletes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 € kilogramā. Maxima.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All World Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.

0: Учитель шоу в Юрмале.
1: 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты Билижус сервис.
2: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Высокая мода. Высокая мода – это признак индивидуальности человека, его неповторимости и оригинальности. Но поскольку изделие от кутюр – это всегда штучная работа, владеть ей дано лишь избранным. В их жизни высокая мода проявляется по-разному – в технике, в дизайне интерьеров и, конечно, в одежде. Некоторые предпочитают носить наряды от известных дизайнеров, чтобы выразить свой стиль и индивидуальность. Другие используют высокую моду как способ привлечь внимание к своим образам и создать уникальный имидж. Многие знаменитости выбирают одежду от кутюр для особых случаев, таких как красные дорожки или публичные выступления. Причем на этот случай в мире высокой моды есть определенные правила. Например, вывести в свет кутюрное платье прилично только один раз, не больше. Если же наряд очень сильно понравился, то можно его надеть второй раз, но не раньше, чем через 10-15 лет. Тогда платье будет по праву называться еще и винтажным. Также знаменитости часто используют высокую моду для создания своих собственных образов. И вопреки еще одному правилу покупать одежду от кутюр под конкретный повод, приобретают необычные штучные вещицы просто потому, что любят выделяться. Например, Риана часто выбирает необычные фасоны и яркие цвета для своих нарядов, что делает ее стиль уникальным и запоминающимся. Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Гоу 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

Радио Мелодия. L

Над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Зао Маген.
2: Немецкое блюдо «Зао Маген» считается традиционной едой области Пфальц, расположенной на юго-западе Германии. Название «Зао Маген» переводится как «свиной желудок». Собственно, он и является главным ингредиентом блюда. Желудок фаршируется картофелем, морковью, свининой и луком и приправляется белым перцем, мускатным орехом и другими специями по вкусу повара, например, кориандром, кардамоном, базиликом и петрушкой. Затем фаршированный свиной желудок варится в горячей, чуть ниже температуры кипения воде. Сервируется Зао Маген квашеной капустой или картофельным пюре. В качестве напитков к блюду принято подавать сухое белое вино или традиционное немецкое пиво. Придумали Зао Маген в 18 веке немецкие крестьяне, которые обычно готовили его из продуктов, оставшихся после застолья. В наши дни повара используют отнюдь не объедки. Для приготовления свиного желудка берутся самые качественные ингредиенты, и Зао Маген теперь подается в лучших немецких ресторанах. На международную кулинарную арену свиной желудок попал в конце 20 века, во многом благодаря тогдашнему канцлеру Германии Гельмуту Колю. Уроженец Пфальца Коль пытался познакомить мир со своей национальной кухней. Поэтому всех высокопоставленных иностранных гостей на приемах он угощал в первую очередь Зао Магеном. Горячая любовь Коля к свиным желудкам давала жителям Германии неизменный повод для шуток. Недоброжелатели утверждали, что тяга к крестьянской кухне, которой многие еще в 90-е годы прошлого века относили Зао Маген, подчеркивает провинциальное происхождение канцлера, что не слишком хорошо сказывается на имидже государства.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
2: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais. Kurzemes gaļsaimnieks. 1,8 kg. 7,99 eiro. Marinētas bietes Kitchen Masters. 2 480 gramu vienības par vienas cenu. 2 eiro 19 centiem. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейерс». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bilishuservice.lv.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: Радио «Мелодия». Винспилс. 88.5 FM.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
3: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на acropolelatvia.lv.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: полисы мира. На радио «Мелодия». Вашингтон. Политический центр США. Город юристов и чиновников, строгих костюмов, помпезных зданий и многочисленных мемориалов. Такой американская столица Вашингтон часто видится на расстоянии. И при первом приближении это действительно так. Здесь находится Белый дом, Капитолий и Пентагон. А количество людей в деловых костюмах поражает воображение. Но при более близком знакомстве Вашингтон умеет влюбить в себя и подарить приятные воспоминания. У столицы США довольно длинное официальное название – Вашингтон, округ Колумбия. Чтобы не путать город с одноименным штатом на другом конце страны, местные в разговоре часто называют его Вашингтон, Ди-Си или просто Ди-Си – District of Columbia. Официально в Вашингтоне проживает около 600 тысяч человек. Однако в рабочие дни в столицу приезжает еще около 400 тысяч, и город становится миллионником. Впрочем, внешне Вашингтон не очень похож на мегаполис. Подавляющее большинство населения здесь живет в малоэтажных домах, демонстрируя воплощение американской мечты – свой дом с лужайкой. Бытует мнение, что якобы высоту застройки в Вашингтоне долгое время ограничивали высотой Капитолия, чтобы небоскребы не заслонили собой здание Конгресса. Хотя на самом деле в законе такого требования нет. Сейчас по нормам высота застройки не должна превышать ширину соседней улицы плюс 20 футов. Это чуть больше 6 метров. Вашингтон держит марку столичного города. Он невероятно красив. На улицах постоянно что-то цветет, и можно останавливаться чуть ли не у любого дома на любой улице и восхищаться буйству цветущих сакур, азалий, японских кленов, тюльпанов и роз. Кстати, сакура в Вашингтоне почти такой же фирменный знак, как в Токио. Более 100 лет назад первые 100 деревьев американская столица получила в дар от столицы Японии. И с тех пор любование их цветением на набережной реки Потомак – такая же священная традиция, как в стране восходящего солнца. В это время в Вашингтоне проходит фестиваль Cherry Blossom Festival, который длится месяц и завершается красочным парадом. Вообще, фестивали и праздники в Вашингтоне – одно из любимых развлечений горожан. Причем отмечают их всегда с размахом. Грандиозный парад или концерт симфонического оркестра в честь Дня независимости, например, состоится в любом случае, даже если на улице льет, как из ведра. Это и неудивительно. Когда еще отдыхать от работы, которой в Вашингтоне, как и везде в Америке, уделяется пристальное внимание? Ведь для того, чтобы стать успешным, нужно много работать. А потому вашингтонцы часто перерабатывают или приходят в офис в выходные. Кроме официальной работы, горожане еще часто бесплатно подрабатывают в детских садах, музеях или помогают малоимущим. Волонтерство для жителей Вашингтона – такая же привычная вещь, как равноправие и главенство закона. И любой вид деятельности в городе сопровождается волонтерской помощью. Вашингтон – уютный город для жизни и любимое направление для внутреннего туризма. Даже сами американцы из других штатов и городов мечтают побывать в столице, посмотреть на символы страны и насладиться хорошей погодой, красотой цветущих улиц и духом занятого города, так не похожего на деловые мегаполисы мира.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Карлсплац. Одна из самых оживленных площадей Мюнхена, Карлсплац, была построена в конце 18 века на месте снесенных городских оборонительных сооружений. Назвали ее в честь курфюрста Баварии Карла Филиппа Теодора. Правда, Карл никогда не был любимцем местных жителей, поэтому имя Карлсплац явно не пришлось им по вкусу. Мюнхенцы сразу же стали называть площадь Штахус в честь находившейся неподалеку пивной. Карлсплац или Штахус является одним из самых популярных мест встречи жителей Мюнхена, примерно как Пушкинская площадь для москвичей. Правда, памятников никому из немецких поэтов здесь нет. Зато есть ворота Карлстер, одни из трех сохранившихся в городе старых ворот, названные опять же в честь курфюрста Карла Теодора. Напротив стоит здание Дворца правосудия и по сей день выполняющего свою основную функцию. Здесь находится Министерство юстиции Баварии и заседает Мюнхенский суд. Посреди площади Карлсплац в летнее время действует фонтан. Зимой же его отсутствие восполняет отличный каток, возле которого подается вкуснейший глинтвейн и баварские колбаски.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās no 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EPIT 8. un 9. jūnijas.
5: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. Trešais augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Майкл Джеффри Джордан. Выдающийся американский баскетболист, атакующий защитник, бывший игрок НБА. Джордан сыграл важную роль в популяризации Национальной баскетбольной ассоциации во всем мире. Стоит заметить, что Майкл на втором курсе колледжа не прошел баскетбольную команду по причине небольшого роста. Но эта неудача не только не сломила великого спортсмена, а наоборот, положила начало великой работе над собой, которая принесла Джордану мировую славу и признание. У Майкла, как и у всех звезд, есть свои приметы и привычки. Так, в фильме «Космический баскетбол» он говорит, что раньше одевал старые шорты университета Северной Каролины под основную форму. Это на самом деле правда. Майкл делал так, потому что верил, что это принесет удачу. Также в отелях, в которых Джордан останавливался перед играми, он резервировал комнаты на имя Лерой Смит, принадлежащие парню, который побил его в 10 классе. Температуру в номерах он старался делать как можно выше, так как верил, что это убережет его от болезни. Несмотря на сильный характер, Майклу не чужды страхи. Например, он ужасно боится воды, так как в детстве стал свидетелем гибели своего друга и сам чуть было не утонул в баскетбольном лагере. Во время купания Джордана и его приятеля потащило в открытый океан подводное течение. «Мне удалось вырваться и доплыть до берега», — говорит баскетболист, — «но мой друг не вернулся». Помимо баскетбольных рекордов, Майклу принадлежит и еще один — самый дорогой развод в истории спорта и шоу-бизнеса. По некоторым подсчетам, процесс обошелся Майклу более чем в 150 миллионов долларов. Сейчас же Джордан зарабатывает 80 миллионов долларов ежегодно по контракту со спортивной компанией Nike, что значительно превышает зарплату всей компании этой марки в Малайзии.
0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
2: Izved būgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейерс», «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bilishuservice.lv.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

над Янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Зао Маген.
2: Немецкое блюдо «Зао Маген» считается традиционной едой области Пфальц, расположенной на юго-западе Германии. Название «Зао Маген» переводится как «свиной желудок». Собственно, он и является главным ингредиентом блюда. Желудок фаршируется картофелем, морковью, свининой и луком и приправляется белым перцем, мускатным орехом и другими специями по вкусу повара, например, кориандром, кардамоном, базиликом и петрушкой. Затем фаршированный свиной желудок варится в горячей, чуть ниже температуры кипения, воде. Сервируется Зао Маген квашеной капустой или картофельным пюре. В качестве напитков к блюду принято подавать сухое белое вино или традиционное немецкое пиво. Придумали Зао Маген в 18 веке немецкие крестьяне, которые обычно готовили его из продуктов, оставшихся после застолья. В наши дни повара используют отнюдь не объедки. Для приготовления свиного желудка берутся самые качественные ингредиенты, и Зао Маген теперь подается в лучших немецких ресторанах. На международную кулинарную арену свиной желудок попал в конце 20 века, во многом благодаря тогдашнему канцлеру Германии Гельмуту Колю. Уроженец Пфальца Коль пытался познакомить мир со своей национальной кухней. Поэтому всех высокопоставленных иностранных гостей на приемах он угощал в первую очередь Зао Магеном. Горячая любовь Коля к свиным желудкам давала жителям Германии неизменный повод для шуток. Недоброжелатели утверждали, что тяга к крестьянской кухне, которой многие еще в 90-е годы прошлого века относили Зао Маген, подчеркивает провинциальное происхождение канцлера, что не слишком хорошо сказывается на имидже государства.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: реклама на Радио Мелодия.
1: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
2: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Классические рекорды. Конечно, в оперном театре размер совсем не главное. Но если в театре выступают мировые звезды, играет отличный оркестр, а антураж создают красивые декорации, то гораздо лучше, когда всем этим великолепием могут насладиться как можно больше людей. Так вот, самый большой оперный театр в мире находится в Нью-Йорке, и называется он Metropolitan Opera, или сокращенно MET. Изначально, основанный в 1880 году, театр располагался в здании оперного театра на Бродвее. Но в 1966-м оно было снесено, и MET переехал в новое здание в Линкольновском центре исполнительских искусств на Манхэттене. Театр принадлежит к самым известным оперным сценам мира и вмещает до 3800 зрителей. Кстати, несмотря на огромные размеры, зал Мета славится отличной акустикой. В десятку самых крупных оперных театров мира наряду с Metropolitan Opera входит и столичный Большой театр. Его зал вмещает чуть более 2500 зрителей. И пусть это не мировой рекорд, но у Большого хватает и своих личных рекордов. За все время его существования там было поставлено более 800 спектаклей, что само по себе уже немало. Самый грандиозный по размерам, самый богатый на имена знаменитостей, самые инновационные декорации, самое дорогое оформление залов, золото и бархат. А после реконструкции исторической сцены, которая завершилась в 2011 году, Большой стал еще и самым дорогим в России. Но, несмотря на это, по-прежнему остается самым посещаемым. При этом каждая постановка неизменно становится сенсацией, даже если это и очередная версия какого-либо классического представления. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Избранные удовольствия. На радио «Мелодия». Высокая мода. Высокая мода – это признак индивидуальности человека, его неповторимости и оригинальности. Но поскольку изделие от кутюр – это всегда штучная работа, владеть ей дано лишь избранным. В их жизни высокая мода проявляется по-разному – в технике, в дизайне интерьеров и, конечно, в одежде. Некоторые предпочитают носить наряды от известных дизайнеров, чтобы выразить свой стиль и индивидуальность. Другие используют высокую моду как способ привлечь внимание к своим образам и создать уникальный имидж. Многие знаменитости выбирают одежду от кутюр для особых случаев, таких как красные дорожки или публичные выступления. Причем на этот случай в мире высокой моды есть определенные правила. Например, вывести в свет кутюрное платье прилично только один раз, не больше. Если же наряд очень сильно понравился, то можно его надеть второй раз, но не раньше, чем через 10-15 лет. Тогда платье будет по праву называться еще и винтажным. Также знаменитости часто используют высокую моду для создания своих собственных образов. И вопреки еще одному правилу покупать одежду от кутюр под конкретный повод, приобретают необычные штучные вещицы просто потому, что любят выделяться. Например, Риана часто выбирает необычные фасоны и яркие цвета для своих нарядов, что делает ее стиль уникальным и запоминающимся. Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
4: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Вашингтон. Политический центр США. Город юристов и чиновников, строгих костюмов, помпезных зданий и многочисленных мемориалов. Такой американская столица Вашингтон часто видится на расстоянии. И при первом приближении это действительно так. Здесь находится Белый дом, Капитолий и Пентагон. А количество людей в деловых костюмах поражает воображение. Но при более близком знакомстве Вашингтон умеет влюбить в себя и подарить приятные воспоминания. У столицы США довольно длинное официальное название – Вашингтон, округ Колумбия. Чтобы не путать город с одноименным штатом на другом конце страны, местные в разговоре часто называют его Вашингтон DC или просто DC – District of Columbia. Официально в Вашингтоне проживает около 600 тысяч человек, однако в рабочие дни в столицу приезжает еще около 400 тысяч, и город становится миллионником. Впрочем, внешне Вашингтон не очень похож на мегаполис. Подавляющее большинство населения здесь живет в малоэтажных домах, демонстрируя воплощение американской мечты – свой дом с лужайкой. Бытует мнение, что якобы высоту застройки в Вашингтоне долгое время ограничивали высотой Капитолия, чтобы небоскребы не заслонили собой здание Конгресса. Хотя на самом деле в законе такого требования нет. Сейчас по нормам высота застройки не должна превышать ширину соседней улицы плюс 20 футов. Это чуть больше 6 метров. Вашингтон держит марку столичного города. Он невероятно красив. На улицах постоянно что-то цветет, и можно останавливаться чуть ли не у любого дома на любой улице и восхищаться буйству цветущих сакур, азалий, японских кленов, тюльпанов и роз. Кстати, сакура в Вашингтоне почти такой же фирменный знак, как в Токио. Более 100 лет назад первые 100 деревьев американская столица получила в дар от столицы Японии. И с тех пор любование их цветением на набережной реки Потомак – такая же священная традиция, как в стране восходящего солнца. В это время в Вашингтоне проходит фестиваль Cherry Blossom Festival, который длится месяц и завершается красочным парадом. Вообще, фестивали и праздники в Вашингтоне – одно из любимых развлечений горожан. Причем отмечают их всегда с размахом. Грандиозный парад или концерт симфонического оркестра в честь Дня независимости, например, состоится в любом случае, даже если на улице льет, как из ведра. Это и не удивительно. Когда еще отдыхать от работы, которой в Вашингтоне, как и везде в Америке, уделяется пристальное внимание? Ведь для того, чтобы стать успешным, нужно много работать. А потому вашингтонцы часто перерабатывают или приходят в офис в выходные. Кроме официальной работы, горожане еще часто бесплатно подрабатывают в детских садах, музеях или помогают малоимущим. Волонтерство для жителей Вашингтона – такая же привычная вещь, как равноправие и главенство закона. И любой вид деятельности в городе сопровождается волонтерской помощью. Вашингтон – уютный город для жизни и любимое направление для внутреннего туризма. Даже сами американцы из других штатов и городов мечтают побывать в столице, посмотреть на символы страны и насладиться хорошей погодой, красотой цветущих улиц и духом занятого города, так не похожего на деловые мегаполисы мира.
1: Мегаполисы мира. На радио

0: fingers through my hair. Touch me. Let's go straight to number one.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.
4: Izved bulgrožus pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
1: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Классические рекорды. Конечно, в оперном театре размер совсем не главное. Но если в театре выступают мировые звезды, играет отличный оркестр, а антураж создают красивые декорации, то гораздо лучше, когда всем этим великолепием могут насладиться как можно больше людей. Так вот, самый большой оперный театр в мире находится в Нью-Йорке, и называется он Metropolitan Opera, или сокращенно MET. Изначально, основанный в 1880 году, театр располагался в здании оперного театра на Бродвее. Но в 1966-м оно было снесено, и MET переехал в новое здание в Линкольновском центре исполнительских искусств на Манхэттене. Театр принадлежит к самым известным оперным сценам мира и вмещает до 3800 зрителей. Кстати, несмотря на огромные размеры, зал МЕТа славится отличной акустикой. В десятку самых крупных оперных театров мира наряду с Metropolitan Opera входит и столичный Большой театр. Его зал вмещает чуть более 2500 зрителей. И пусть это не мировой рекорд, но у Большого хватает и своих личных рекордов. За все время его существования там было поставлено более 800 спектаклей, что само по себе уже немало. Самый грандиозный по размерам, самый богатый на имена знаменитостей, самые инновационные декорации, самое дорогое оформление залов, золото и бархат. А после реконструкции исторической сцены, которая завершилась в 2011 году, Большой стал еще и самым дорогим в России. Но, несмотря на это, по-прежнему остается самым посещаемым. При этом каждая постановка неизменно становится сенсацией, даже если это и очередная версия какого-либо классического представления. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: to the company store.
1: Радио «Мелодия».

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Мелодия. Мелодия. Радио Мелодия. I had a dream.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвии необходимо срочно модернизировать оборону на восточной границе, особенно потенциал противодействия дронам, заявил в четверг председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис. Он отметил, что после инцидента у восточной границы от ответственных учреждений, в том числе и национальных вооруженных сил, государственной полиции, государственной пожарно-спасательной службы, получена подробная информация о ходе событий. Латковскис подчеркнул, что в Латвии уже начата закупка противодронных систем и проводится обучение персонала, однако для полноценного внедрения этих возможностей необходимо время. Имеющаяся сейчас в распоряжении вооруженных сил система в основном предназначена для борьбы с низколетящими объектами, а не непосредственно с дронами. Политик также акцентировал, что Латвии необходимо развивать возможности ведения электронно-магнитной войны, однако в этой области страна еще находится на начальном этапе. Он признал, что имеющееся в распоряжении вооруженных сил оборудование в основном не самое новое. Современные системы в Латвию начали поступать только в последнее время. При этом Латковскис подчеркнул, что вооруженные силы делают все возможное, оперируя имеющимися в наличии ресурсами, однако необходимо принимать более быстрые решения по укреплению обороны. Сбивать дроны возможно, однако это затрудняют как технические соображения, так и соображения безопасности. В том числе ограничения на действия над заселенными территориями во избежание дополнительных рисков для жителей, добавил Латковскис. Комментируя политическую ответственность, он указал, что от политического руководства в сфере обороны требуется более быстрое принятие решений. При этом глава комиссии указал на текучесть персонала в отрасли, что может влиять на процесс принятия решений. До сих пор в поле зрения службы государственной безопасности не попадали связанные с 9 мая мероприятия, которые создавали бы существенные риски для безопасности Латвии. С приближением 9 мая СГБ постоянно уделяет повышенное внимание событиям в стране и в инфопространстве, чтобы выявить действия, направленные против интересов национальной безопасности Латвии. Министр обороны Андрис Спруц готов взять на себя ответственность за то, что залетевшие в Латвию в ночь на четверг дроны не были безопасно сбиты. В связи с этим он обещает уважать решение Сейма по поводу требования о его отставке, выдвинутого несколькими оппозиционными партиями. Дроны нужно сбивать. Это прежде всего ответственность командующего вооруженными силами и моя как политического руководителя, подчеркнул Спруц. Беру на себя полную ответственность. В связи с этим я уважаю инициативу оппозиции с требованием отставки и буду уважать решение Сейма в этой ситуации, указал он, добавив, что задача его самого и руководства национальных вооруженных сил – улучшить возможности по уничтожению беспилотников. При этом, по словам министра, нельзя забывать и о дополнительных факторах, таких как безопасность людей. Например, над населенным пунктом действия будут отличаться. По словам министра, проблематичность подобных ситуаций подтверждает и тот факт, что за последний год единственным случаем в европейских странах, когда истребитель сбил залетевший дрон, была Польша. «Такая способность никогда не может быть абсолютной ни в одной стране», заявил министр. Спруц также подтвердил, что сейчас основная версия заключается в том, что в ночь на четверг на территорию Латвии залетели дроны из Украины. Они наносят удары по легитимным целям на территории страны-агрессора, но расследование и коммуникация с украинской стороной все еще продолжаются, добавил министр, отметив, что ясные результаты будут после завершения расследования. После инцидента с дронами в Резекне, находящиеся в оппозиции партии «Латвия на первом месте», «Национальное объединение» и «Объединенный список» потребуют отставки министра обороны Андриса Спруца. Депутат Сейма Кристап Криштапанс от «Латвии на первом месте» заявил журналистам, что Латвия извлекла недостаточно уроков из предыдущих инцидентов в сфере безопасности, и ситуация с повторными случаями вызывает опасения по поводу обороноспособности страны. Он указал, что это уже третий инцидент такого рода и выразил сомнение в том, что люди сейчас чувствуют себя в безопасности, несмотря на увеличение финансирования обороны. Политик заявил, что предоставленная в Сейме информация его не убедила. По его мнению, из предыдущих инцидентов не было сделано достаточных выводов, но так как нынешняя ситуация развивается уже несколько лет на фоне более широкого военного конфликта, Латвия должна быть достаточно подготовлена к ней. Предыдущие инциденты в значительной степени заканчивались без серьезных последствий. последствий только благодаря благоприятным обстоятельствам, добавил политик. Депутат объединенного списка Эдвард Смилтенс также заявил журналистам, что этот инцидент является основанием для требования отставки министра. Депутат нацобъединения Янис Домбрава после заседания комиссии по национальной безопасности написал в соцсети X, что выводы об инциденте с дроном ясны. В такой момент оборонную отрасль страны не может возглавлять человек, который дает пустые обещания, не подкрепляя их делами. Оппозиция будет добиваться отставки Спруца, заявил политик. С 11 по 15 мая в Риге будет проведена профилактическая дезинфекция водопроводной сети. Работы связаны с подготовкой к летнему сезону и направлены на повышение безопасности водоснабжения. Хлорирование водопроводов начнется 11 мая в 0 часов одновременно на насосных станциях и охватит всю городскую сеть. В Ригас Уденс подчеркивают, что процедура не представляет опасности для здоровья. Однако во время проведения дезинфекции и в течение 24 часов после нее рекомендуется употреблять кипяченую воду. Вода может временно приобрести запах и легкий привкус хлора, но, как отмечают специалисты, используемые концентрации безопасны. При этом воду можно будет без ограничений использовать в бытовых целях. Для домашних животных, птиц и аквариумных рыб воду рекомендуется предварительно отстаивать. Аналогичное правило касается и полива комнатных растений. Компания Riga Sudens будет контролировать концентрацию хлора в сети на протяжении всего периода работ. В ответ на критику со стороны общественности и политиков министр обороны Андрес Спруц поручил провести служебную проверку для оценки реагирования на инциденты с дронами, произошедшие в Латгале в четверг утром. Спруц отметил, что никто в Латвии не должен жить с ощущением, что над головой могут бесконтрольно летать дроны, оснащенные взрывчаткой. Он считает, что упавший в Резекне дрон обоснованно вызвал у жителей вопросы о безопасности. Министр поручил национальным вооруженным силам немедленно скорректировать существующий план защиты воздушного пространства приграничья, повысить оперативную готовность военно-воздушных сил и в ближайшие недели обеспечить размещение в приграничье произведенных в Латвии дронов-перехватчиков. Он также поручил провести служебную проверку для оценки реагирования, активации сотового оповещения и необходимых улучшений. На фоне роста стоимости жизни средняя арендная плата за квартиры в Риге достигла нового рекорда – 938 евро в месяц. Не считая коммунальных платежей, свидетельствует последний отчет компании Arco Real Estate о рынке аренды жилья в 2025 году. Как показывает отчет, рост средней арендной цены обеспечивает главным образом квартиры в новостройках с очень хорошим расположением и отличным благоустройством помещений, а также в ранее построенных, капитально перестроенных и обновленных домах. В других городах Латвии, где квартир для аренды предлагается значительно меньше, арендные цены не достигают уровня Риги. По данным компании, в прошлом году наиболее востребованными у арендаторов были меблированные двухкомнатные квартиры площадью от 45 до 60 квадратных метров, в среднем от 580 до 780 евро в месяц без коммунальных счетов. В Риге одним из самых востребованных микрорайонов для аренды квартир был и остается Агенскалнс, где в прошлом году в предложении появилось довольно много арендных квартир, как в обновленных домах, так и в новостройках. В новых проектах цены аренды двухкомнатных квартир площадью от 40 до 60 квадратных метров колебались от 14 до 20 евро за квадратный метр. Трехкомнатных квартир площадью от 60 до 90 квадратных метров от 12 до 18 евро за квадратный метр. 9 мая международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудятся более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около миллиона путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру. Завтра в Латвии воздух прогреется до плюс 10, плюс 15 градусов на юге Латгалы. Температура не превысит плюс 8. В воскресенье температура воздуха существенно не изменится. В ночь на понедельник под ясным небом местами температура воздуха опустится на градус ниже нуля. А днем потеплеет до плюс 14, плюс 19 градусов. В понедельник преимущественно обойдется без осадков. В дальнейшем во многих местах ожидаются дожди, так как погоду будут определять циклоны. В самые солнечные дни второй половины следующей недели температура воздуха может достичь плюс 20 градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе ожидается близкой к норме. Еще через неделю может подняться на 3 градуса выше нормы. Количество осадков в основном прогнозируется больше, чем обычно в мае. Латвии необходимо срочно модернизировать оборону на восточной границе, особенно потенциал противодействия дронам, заявил в четверг председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис. Он отметил, что после инцидента у восточной границы от ответственных учреждений, в том числе национальных вооруженных сил, государственной полиции, государственной пожарно-спасательной службы, получена подробная информация о ходе событий. Латковскис подчеркнул, что в Латвии уже начата закупка противодронных систем и проводится обучение персонала, однако для полноценного внедрения этих возможностей необходимо время. Имеющиеся сейчас в распоряжении вооруженных сил системы в основном предназначены для борьбы с низколетящими объектами, а не непосредственно с дронами. Политик также акцентировал, что Латвии необходимо развивать возможности ведения электронно-магнитной войны, однако в этой области страна еще находится на начальном этапе. Он признал, что имеющиеся в распоряжении вооруженных сил оборудование в основном не самое новое. Современные системы в Латвию начали поступать только в последнее время. При этом Латковскис подчеркнул, что вооруженные силы делают все возможное, оперируя имеющимися в наличии ресурсами, однако необходимо принимать более быстрые решения по укреплению обороны. Сбивать дроны возможно, однако это затрудняют как технические соображения, так и соображения безопасности, в том числе ограничения на действия над заселенными территориями во избежание дополнительных рисков для жителей, добавил Латковскис. Комментируя политическую ответственность, он указал, что от политического руководства в сфере обороны требуется более быстрое принятие решений. При этом глава комиссии указал на текучесть персонала в отрасли, что может влиять на процесс принятия решений. До сих пор в поле зрения службы государственной безопасности не попадали связанные с 9 мая мероприятия, которые создавали бы существенные риски для безопасности Латвии. С приближением 9 мая СГБ постоянно уделяет повышенное внимание событиям в стране и в инфопространстве, чтобы выявить действия, направленные против интересов национальной безопасности Латвии. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic продолжает восстанавливать работу системы бронирования полетов на своем сайте. В авиакомпании отмечают, что отдельные пользователи все еще могут сталкиваться с трудностями, пока техническая команда партнеров Air Baltic продолжает работу над полным восстановлением системы. В случае неясностей пассажиров просят связаться с колл-центром Air Baltic или подать запрос в разделе «Свяжитесь с нами» на сайте Air Baltic. В четверг, 7 мая, на сайте Air Baltic были нарушены онлайн-регистрации, регистрация на рейсы и бронирование билетов. Министр обороны Андрис Спруц готов взять на себя ответственность за то, что залетевшие в Латвию в ночь на четверг дроны не были безопасно сбиты. В связи с этим он обещает уважать решение Сейма по поводу требования о его отставке, выдвинутого несколькими оппозиционными партиями. Дроны нужно сбивать. Это прежде всего ответственность командующего вооруженными силами и моя как политического руководителя, подчеркнул Спруц. Беру на себя полную ответственность. В связи с этим я уважаю инициативу оппозиции с требованием отставки порядке и буду уважать решение Сейма в этой ситуации», — указал он, добавив, что задача его самого и руководства национальных вооруженных сил — улучшить возможности по уничтожению беспилотников. При этом, по словам министра, нельзя забывать и о дополнительных факторах, таких как безопасность людей. Например, над населенным пунктом действия будут отличаться. По словам министра, проблематичность подобных ситуаций подтверждает и тот факт, что за последний год единственным случаем в европейских странах, когда истребитель сбил залетевший дрон, была Польша. «Такая способность никогда не может быть абсолютной ни в одной стране», — заявил министр. Спруц также подтвердил, что сейчас основная версия заключается в том, что в ночь на четверг на территорию Латвии залетели дроны из Украины. Они наносят удары по легитимным целям на территории страны-агрессора, но расследование и коммуникация с украинской стороной все еще продолжаются, добавил министр, отметив, что ясные результаты будут после завершения расследования. После инцидента с дронами в Резекне, находящиеся в оппозиции партии «Латвия на первом месте», «Национальное объединение» и «Объединенный список» потребуют отставки министра обороны Андриса Спруца. Депутат Сейма Кристап Криштапанс от «Латвии на первом месте» заявил журналистам, что Латвия извлекла недостаточно уроков из предыдущих инцидентов в сфере безопасности, и ситуация с повторными случаями вызывает опасения по поводу обороноспособности страны. Он указал, что это уже третий инцидент такого рода, и выразил сомнение в том, что люди сейчас чувствуют себя в безопасности, несмотря на увеличение финансирования обороны. Политик заявил, что предоставленная в Сейме информация его не убедила. По его мнению, из предыдущих инцидентов не было сделано достаточных выводов, но так как нынешняя ситуация развивается уже несколько лет на фоне более широкого военного конфликта, Латвия должна быть достаточно подготовлена к ней. Предыдущие

спрутся», — заявил политик. С 11 по 15 мая в Риге будет проведена профилактическая дезинфекция водопроводной сети. Работы связаны с подготовкой к летнему сезону и направлены на повышение безопасности водоснабжения. Хлорирование водопроводов начнется 11 мая в 0 часов одновременно на насосных станциях и охватит всю городскую сеть. В Ригас Уденс подчеркивают, что процедура не представляет опасности для здоровья. Однако во время проведения дезинфекции и в течение 24 часов после нее рекомендуется употреблять кипяченую воду. Вода может временно приобрести запах и легкий привкус хлора, но, как отмечают специалисты, используемые концентрации безопасны. При этом воду можно будет без ограничений использовать в бытовых целях. Для домашних животных, птиц и аквариумных рыб воду рекомендуется предварительно отстаивать. Аналогичное правило касается и полива комнатных растений. Компания Ригас Уденс будет контролировать концентрацию хлора в сети на протяжении всего периода работ. В ответ на критику со стороны общественности и политиков министр обороны Андрес Спруц поручил провести служебную проверку для оценки реагирования на инциденты с дронами, произошедшие в Латгале в четверг утром. Спруц отметил, что никто в Латвии не должен жить с ощущением, что над головой могут бесконтрольно летать дроны, оснащенные взрывчаткой. Он считает, что упавший в Резекне дрон обоснованно вызвал у жителей вопросы о безопасности. Министр поручил национальным вооруженным силам немедленно скорректировать существующий план защиты воздушного пространства приграничья, повысить оперативную готовность военно-воздушных сил и в ближайшие недели обеспечить размещение в приграничье произведенных в Латвии дронов-перехватчиков. Он также поручил провести служебную проверку для оценки реагирования, активации сотового оповещения и необходимых улучшений. На фоне роста стоимости жизни средняя арендная плата за квартиры в Риге достигла нового рекорда – 938 евро в месяц, не считая коммунальных платежей, свидетельствует последний отчет компании Arco Real Estate о рынке аренды жилья в 2025 году. Как показывает отчет, рост средней арендной цены обеспечивает главным образом квартиры в новостройках с очень хорошим расположением и отличным благоустройством помещений, а также в ранее построенных, капитально перестроенных и обновленных домах. В других городах Латвии, где квартир для аренды предлагается значительно меньше, арендные цены не достигают уровня Риги. По данным компании, в прошлом году наиболее востребованными у арендаторов были меблированные двухкомнатные квартиры площадью от 45 до 60 квадратных метров, в среднем от 580 до 780 евро в месяц без коммунальных счетов. В Риге одним из самых востребованных микрорайонов для аренды квартир был и остается Агенскалнс, где в прошлом году в предложении появилось довольно много арендных квартир, как в обновленных домах, так и в новостройках. В новых проектах цены аренды двухкомнатных квартир площадью от 40 до 60 квадратных метров колебались от 14 до 20 евро за квадратный метр. Трехкомнатных квартир площадью от 60 до 90 квадратных метров от 12 до 18 евро за квадратный метр. 9 мая международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудятся более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около миллиона путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру. Завтра в Латвии воздух прогреется до +10, +15 градусов на юге Латгалы. Температура не превысит +8.

В воскресенье температура воздуха существенно не изменится. В ночь на понедельник под ясным небом местами температура воздуха опустится на градус ниже нуля, а днем потеплеет до плюс 14, плюс 19 градусов. В понедельник преимущественно обойдется без осадков. В дальнейшем во многих местах ожидаются дожди, так как погоду будут определять циклоны. В самые солнечные дни второй половины следующей недели температура воздуха может достичь плюс 20 градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе ожидается близкой к норме. Еще через неделю может подняться на 3 градуса выше нормы. Количество осадков в основном прогнозируется больше, чем обычно в мае. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвии необходимо срочно модернизировать оборону на восточной границе, особенно потенциал противодействия дронам, заявил в четверг председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис. Он отметил, что после инцидента у восточной границы от ответственных учреждений, в том числе и национальных вооруженных сил, государственной полиции, государственной пожарно-спасательной службы, получена подробная информация о ходе событий. Латковскис подчеркнул, что в Латвии уже начата закупка противодронных систем и проводится обучение персонала, однако для полноценного внедрения этих возможностей необходимо время. Имеющаяся сейчас в распоряжении вооруженных сил система в основном предназначена для борьбы с низколетящими объектами, а не непосредственно с дронами. Политик также акцентировал, что Латвии необходимо развивать возможности ведения электронно-магнитной войны, однако в этой области страна еще находится на начальном этапе. Он признал, что имеющееся в распоряжении вооруженных сил оборудование в основном не самое новое. Современные системы в Латвию начали поступать только в последнее время. При этом Латковскис подчеркнул, что вооруженные силы делают все возможное, оперируя имеющимися в наличии ресурсами, однако необходимо принимать более быстрые решения по укреплению обороны. Сбивать дроны возможно, однако это затрудняют как технические соображения, так и соображения безопасности, в том числе ограничения на действия над заселенными территориями во избежание дополнительных рисков для жителей, добавил Латковскис. Комментируя политическую ответственность, он указал, что от политического руководства в сфере обороны требуется более быстрое принятие решений. При этом глава комиссии указал на текучесть персонала в отрасли, что может влиять на процесс принятия решений. Министр обороны Андрис Спруц готов взять на себя ответственность за то, что залетевшие в Латвию в ночь на четверг дроны не были безопасно сбиты. В связи с этим он обещает уважать решение Сейма по поводу требования о его отставке, выдвинутого несколькими оппозиционными партиями. Дроны нужно сбивать. Это прежде всего ответственность командующего вооруженными силами и моя как политического руководителя, подчеркнул Спруц. Беру на себя полную ответственность. В связи с этим я уважаю инициативу оппозиции с требованием отставки и буду уважать решение Сейма в этой ситуации, указал он, добавив, что задача его самого и руководства национальных вооруженных сил – улучшить возможности по уничтожению беспилотников. При этом, по словам министра, нельзя забывать и о дополнительных факторах, таких как безопасность людей. Например, над населенным пунктом действия будут отличаться. По словам министра, проблематичность подобных ситуаций подтверждает и тот факт, что за последний год единственным случаем в европейских странах, когда истребители сбил залетевший дрон, была Польша. «Такая способность никогда не может быть абсолютной ни в одной стране», — заявил министр. Спруц также подтвердил, что сейчас основная версия заключается в том, что в ночь на четверг на территорию Латвии залетели дроны из Украины. Они наносят удары по легитимным целям на территории страны-агрессора, но расследование и коммуникация с украинской стороной все еще продолжаются, — добавил министр, отметив, что ясные результаты будут после завершения расследования. После инцидента с дронами в Резекне, находящиеся в оппозиции партии «Латвия на первом месте», «Национальное объединение» и «Объединенный список» потребуют отставки министра обороны Андриса Спруца. Депутат Сейма Кристап Криштапанс от «Латвии на первом месте» заявил журналистам, что Латвия извлекла недостаточно уроков из предыдущих инцидентов в сфере безопасности, и ситуация с повторными случаями вызывает опасения по поводу обороноспособности страны. Он указал, что
что это уже третий инцидент такого рода, и выразил сомнение в том, что люди сейчас чувствуют себя в безопасности, несмотря на увеличение финансирования обороны. Политик заявил, что предоставленная в Сейме информация его не убедила. По его мнению, с предыдущих инцидентов не было сделано достаточных выводов. Но так как нынешняя ситуация развивается уже несколько лет на фоне более широкого военного конфликта, Латвия должна быть достаточно подготовлена к ней. Предыдущие инциденты в значительной степени заканчивались без серьезных последствий только благодаря благоприятным обстоятельствам, добавил политик. Депутат объединенного списка Эдвард Смилтенс также заявил журналистам, что этот инцидент является основанием для требования отставки министра. Депутат нацобъединения Янис Домбрава после заседания комиссии по национальной безопасности написал в соцсети X, что выводы об инциденте с дроном ясны. В такой момент оборонную отрасль страны не может возглавлять человек, который дает пустые обещания, не подкрепляя их делами. Оппозиция будет добиваться отставки Спруца, заявил политик. С 11 по 15 мая в Риге будет проведена профилактическая дезинфекция водопроводной сети. Работы связаны с подготовкой к летнему сезону и направлены на повышение безопасности водоснабжения. Хлорирование водопроводов начнется 11 мая в 0 часов одновременно на насосных станциях и охватит всю городскую сеть. В Ригас Уденс подчеркивают, что процедура не представляет опасности для здоровья. Однако во время проведения дезинфекции и в течение 24 часов после нее рекомендуется употреблять кипяченую воду. Вода может временно приобрести запах и легкий привкус хлора, но, как отмечают специалисты, используемые концентрации безопасны. При этом воду можно будет без ограничений использовать в бытовых целях. Для домашних животных, птиц и аквариумных рыб воду рекомендуется предварительно отстаивать. Аналогичное правило касается и полива комнатных растений. Компания Riga Sudens будет контролировать концентрацию хлора в сети на протяжении всего периода работ. В ответ на критику со стороны общественности и политиков министр обороны Андрес Спруц поручил провести служебную проверку для оценки реагирования на инциденты с дронами, произошедшие в Латгале в четверг утром. Спруц отметил, что никто в Латвии не должен жить с ощущением, что над головой могут бесконтрольно летать дроны, оснащенные взрывчаткой. Он считает, что упавший в Резекне дрон обоснованно вызвал у жителей вопросы о безопасности. Министр поручил национальным вооруженным силам немедленно скорректировать существующий план защиты воздушного пространства приграничья, повысить оперативную готовность военно-воздушных сил и в ближайшие недели обеспечить размещение в приграничье произведенных в Латвии дронов-перехватчиков. Он также поручил провести служебную проверку для оценки реагирования, активации сотового оповещения и необходимых улучшений. На фоне роста стоимости жизни средняя арендная плата за квартиры в Риге достигла нового рекорда – 938 евро в месяц. Не считая коммунальных платежей, свидетельствует последний отчет компании Arco Real Estate о рынке аренды жилья в 2025 году. Как показывает отчет, рост средней арендной цены обеспечивает главным образом квартиры в новостройках с очень хорошим расположением и отличным благоустройством помещений, а также в ранее построенных, капитально перестроенных и обновленных домах. В других городах Латвии, где квартир для аренды предлагается значительно меньше, арендные цены не достигают уровня Риги. По данным компании, в прошлом году наиболее востребованными у арендаторов были меблированные двухкомнатные квартиры площадью от 45 до 60 квадратных метров, в среднем от 580 до 780 евро в месяц без коммунальных счетов. В Риге одним из самых востребованных микрорайонов для аренды квартир был и остается Агенскалнс, где в прошлом году в предложении появилось довольно много арендных квартир, как в обновленных домах, так и в новостройках. В новых проектах цены аренды двухкомнатных квартир площадью от 40 до 60 квадратных метров колебались от 14 до 20 евро за квадратный метр. Трехкомнатных квартир площадью от 60 до 90 квадратных метров от 12 до 18 евро за квадратный метр. 9 мая международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую
целую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудятся более 100 человек. Компания сотрудничает с 1000 партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около 1 000 000 путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру. Завтра в Латвии воздух прогреется до плюс 10, плюс 15 градусов, на юге Латгалы температура не превысит плюс 8. В воскресенье температура воздуха существенно не изменится, в ночь на понедельник под ясным небом местами температура воздуха опустится на градус ниже нуля, а днем потеплеет до плюс 14, плюс 19 градусов. В понедельник преимущественно обойдется без осадков, в дальнейшем во многих местах ожидаются дожди, так как погоду будут определять циклоны. В самые солнечные дни второй половины следующей недели температура воздуха может достичь плюс 20 градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе ожидается близкой к норме. Еще через неделю может подняться на 3 градуса выше нормы. Количество осадков в основном прогнозируется больше, чем обычно в мае. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвии необходимо срочно модернизировать оборону на восточной границе, особенно потенциал противодействия дронам, заявил в четверг председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис. Он отметил, что после инцидента у восточной границы от ответственных учреждений, в том числе и национальных вооруженных сил, государственной полиции, государственной пожарно-спасательной службы, получена подробная информация о ходе событий. Латковскис подчеркнул, что в Латвии уже начата закупка противодронных систем и проводится обучение персонала, однако для полноценного внедрения этих возможностей необходимо время. Имеющиеся сейчас в распоряжении вооруженных сил системы в основном предназначены для борьбы с низколетящими объектами, а не непосредственно с дронами. Политик также акцентировал, что Латвии необходимо развивать возможности ведения электронно-магнитной войны, однако в этой области страна еще находится на начальном этапе. Он признал, что имеющиеся в распоряжении вооруженных сил оборудование в основном не самое новое. Современные системы в Латвию начали поступать только в последнее время. При этом Латковскис подчеркнул, что вооруженные силы делают все возможное, оперируя имеющимися в наличии ресурсами, однако необходимо принимать более быстрые решения по укреплению обороны. Сбивать дроны возможно, однако это затрудняют как технические соображения, так и соображения безопасности. В том числе ограничения на действия над заселенными территориями во избежание дополнительных рисков для жителей, добавил Латковскис. Комментируя политическую ответственность, он указал, что от политического руководства в сфере обороны требуется более быстрое принятие решений. При этом глава комиссии указал на текущие